когда-то давно, но все еще правда или true, как сказала бы Пэтти Райан. Ее пластинка с этой заглавной историей в конце 80-х получила огромный отклик не только в европейских странах, но и в Азии. Там она обрела культовый статус, особенно в Японии, где стиль певицы был принят с большим-пребольшим восторгом. В столице 3 часа, практически 20 минут. Билли Джоэл, Михаил Боярский и Шер скоро напомнят о себе здесь, на Ретро-ФМ.

No. Глория Гейнер, можно сказать, озвучила наш внутренний крик по поводу начала новой рабочей недели. Все же не все прям сразу готовы или согласны смириться неизбежным. В столице 3 часа 35 минут. Глории мы уже говорим goodbye, до встречи. А вот Нику Кершу и Владимиру Преснякову, наоборот, адресуем привет, здрасте, заглядывайте. Другими словами, скоро их услышим на Ретро.

Так, ребята из Евроденс проекта Домино предлагают закрыть глаза, полностью отдаться ритму танцу, забыть обо всех дневных проблемах. Я все же предлагаю быть больше реалистами. Глаза явно не закрываем. В целом поднимаемся и двигаемся навстречу доброму, бодрому утру. Вместе движемся на утреннем экспрессе Ретро-ФМ. Через 10 минут, сразу после грядущей Сандры, ровно в 4 по Москве, начнется наше утреннее путешествие.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем доброго утра. 4 часа в Москве. Утренний экспресс на старте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: темноте от навязчивых мыслей не спрячешься. Герой этой истории Пупа подтвердит и подтверждает это. Мы как бы не пытались, если пытались, нигде никак не спрятались от очередного понедельника, в целом новой рабочей недели. Поэтому героически, стойко и, что главное, на позитиве утреннего экспресса. Встречаем ее потихоньку, что ли, обдумывайте, формулируйте хотя бы мысленно свои позитивные сообщения. Обязательно, как только так сразу найдем, выделим для них место на этом. Так, конечно, проверенные временем любимые добрые хиты, интересные факты, события и астрологические прогнозы. Все это точно будет в нашем полном распоряжении. Обещаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. Уже сейчас все внимание к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 6 июля, понедельник. По общим прогнозам, утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке. Овны, у вас информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ей правильно. Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно. Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах. Для раков совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным. Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче. Девам первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам. Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, за новые принимайтесь во второй. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее. Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении. Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное. Водолеям вечер может принести интересные новости. А у рыб идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утра пораньше не особо образцово-показательное настроение у ребят из Чамс здесь на Ретро FM. В утреннем выборе напитка между кофе и, допустим, зеленым чаем. Некоторые все же за последний вариант. Говорят, зеленый чай бодрится лучше и дольше. Ну, тут больше всего от вкуса и предпочтений, наверное, зависит. В столице 4 часа 18 минут. Кто куда? А Скорпионс и Леонид Агутин приближаются к нам на Ретро FM.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями. Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Бодро FM. Подпевай! Навстречу новому дню!

0: Ну что, Асан, оно же солнце, сегодня нам по прогнозам толком не светит столицы, не только в прямом, переносном смыслах. Витамин D, похоже, будем добывать, восполнять другими способами. Ну а ситуацию с праздниками, значимыми событиями, которые выпадают на это 6 июля, сейчас для нас прояснит ежедневник на Ретро FM. Столица, 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, понедельник, 6 июля 2026 года. На календаре юбилей, целых 80 лет сегодня отмечает американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Сильвестр Сталлоне. В его фильмографии более 60 киноработ. Это «Рокки», «Рэмбо», «Кобра», «Танго и Кэш», «Оскар», «Скалолаз», «Разрушитель», «Неудержимые» и многие другие фильмы знает весь мир. В ряде картин Слави выступил не только как актер, но и как сценарист и продюсер. Он лауреат премии «Золотой Глобус», «Сезар», «Сатурн», «Бафта» и других. Сильвестр Сталлоне в 2011 году за заслуги в популяризации бокса был введен в Международный зал боксерской славы. 6 июля в 1661 году на правом берегу Ангары, напротив устья реки Иркут, был основан город Иркутск. За более чем 350 лет он прошел путь от казачьего зимовья до крупного административного, промышленного и культурного центра Сибири. Ныне Иркутск отнесен к историческим поселениям России. Это крупный научно-образовательный центр с развитой инфраструктурой, а отраслями промышленности. В городе проживает свыше 605 тысяч человек. Всех их мы сегодня и поздравляем с Днем города. В этот день, в 1957 году, на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году ударник Ринго Старр. Музыканты назвали свою группу «Битлз». После выступления в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 году они прославились на всю страну. А сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя, который придумали в Великобритании. Подлинно неизвестно, кто автор и организатор этого праздника. Ясно одно. Это очень жизнелюбивые люди, для которых романтические отношения — это не пустой звук. Этот праздник олицетворяет любовь, привязанность, дружбу, человеколюбие и мир. Уже по традиции во многих городах на планете в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки. Ну а шансы, вероятность того, что и в следующем часе на Ретро FM будет ежедневник, 100%.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

Никуда рабочая неделя от нас в целом не денется, но она может сократиться на один день. Согласно новостям, Минтруд официально одобрил трудовую четырехдневку. Теперь компании могут переводить сотрудников на такой график по обоюдному согласию сторон. Если что, договариваемся. Ну а здесь на Retro FM в утреннем экспрессе ждем скорого музыкального появления Рики Мартина. Столица 4 часа 37 минут.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда.

0: жизнь.
1: Как говорится, в жизни нужно попробовать все, но буквальные гастрономические новинки бывают не вызывают желания совсем. Сейчас какой-то конкретики не будет, зато напомню, что умельцы из Краснодара, которые объединили, вроде необъединяемое, можно сказать, они совместили окрошку на кефире с окрошкой на квасе и пиццу. Звучит это, может, как мешанина, но на вид весьма съедобно. Для наглядности, конечно, воспользуйтесь интернет поисковиком. Здесь на Ретро FM до финала этого часа встречайте Каому и Джеймса Брауна. В столице 4 часа 49 минут.

0: Наверное, когда-нибудь придет, наступит тот день, когда у всех позитивных слушателей Ретро-ФМ будет по нашему фирменному тостеру, или еще какой нужной нужности, такой презент в утреннем экспрессе можно получить за самое позитивное, яркое сообщение среди всех. Что-то как-то раньше времени стал вас мотивировать, но имейте в виду, скоро объявлю координаты для связи и буду озвучивать ваши позитивные истории в эфире. Это точно в ближайших планах. Ну а в целом, как и до, так и далее, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические прогнозы, все будет в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем доброго утра. Давайте уже узнаем, насколько, что ли, добры к нам звезды, узнаем все их актуальные звездные сувления.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 6 июля, понедельник. По общим прогнозам, утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке. Овны, у вас информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ею правильно. Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно. Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах. Для раков совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным. Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче. Девам первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам. Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайтесь во второй. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее. Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении. Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное. Водолеям вечер может принести интересные новости, а у рыб идеи могут оказаться востребованными, не бойтесь проявлять инициативу. Такие звездные астрологические советы на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Да-да, к нам, с хорошими новостями, успехами, достижениями, реализованными планами. Все, что хорошо получилось, вышло или только идет, движется к этому. Заглядывайте в позитив на Ретро-ФМ. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе Ретро-ФМ. В ближайшую минуту там появится специальный пост, в комментариях к нему и пишите. Все увижу, все озвучу. Также для позитива можно использовать и наш смс-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слова Ретро-ФМ. В конце подписывайтесь. Автору самого интересного сообщения будет традиционно презент. Будет тостер от Ретро-ФМ. Пишите удачи в столице. 5 часов 19 минут.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: У кого где, а у нас в полной сохранности интересные, значимые события, факты любого из них, конечно, в ежедневнике. Давайте в очередной раз заглянем в него, посмотрим, кто и чем 6 июля отличился, кого и с чем можно поздравить. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 6 июля в 1887 году родился Марк Шагал, русский и французский художник, один из самых известных представителей художественного авангарда 20 века. Все его творчество автобиографично и лирически исповедально. Он создал иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя, басням Ла Фонтена, внес выдающийся вклад в сценографию. Как считают специалисты, его произведения радикально обновили язык современного монументального искусства, обогатив его мощью, красочным лиризмом. День рождения сегодня отмечают музыкант, продюсер, основатель и бессменный лидер самоцветов Юрий Маликов, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне, российский режиссер, сценарист и продюсер Юрий Грымов, актер театра и кино, обладатель Оскара, двух золотых глобусов Джеффри Раш, французская актриса, модель Ева Грин, футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, заслуженный мастер спорта России Роман Широков. Наше поздравление. Сегодня день рождения доллара. В этот день, в 1785 году, по предложению Томаса Джефферсона, Континентальный конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. По народному календарю этот день наши предки считали днем, открывающим купальный сезон и время сбора целебных трав. Поэтому ходили на реки и водоемы и принимали разные водные процедуры. Следили за приметами. Вечерняя зорница на ясном небе предвещала дождь. А если утром были слышны сверчки, то зима ожидается мягкая. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман. Это еще не все. Так, Иосиф, Петр, Святослав и Федор. Теперь все. Ежедневник пока прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Некоторые считают ее затворницей. Она просто четко определила границы между личным и неличным и лишний раз не дает повода журналистам выставить, что ли, ее не в том свете. Патрисия Касс на Retro FM. В столице тем временем 5 часов 35 минут. Утренний экспресс продолжается. Всем доброго утра. Скоро услышим Юрия Антонова.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: По количеству ваших позитивных сообщений к данной минуте в столице 5 часов 48 практически минут. Понедельник, все же день нелегкий. Владивосток легким движением руки на связи. Всем привет из Владивостока, всем отличного настроения, долгих лет жизни, у кого день рождения. Ну и позитива побольше. Если бы автор подписался, было бы замечательно. От Ольги из Челябинска всем доброго утра. Сегодня настроение уау, день солнечный. Ретро-ФМ поет, у нее с самого утра едет на работу. Всем счастья и позитива. Так, давайте просыпаемся, вспоминаем все хорошее, все ваши недавние реализованные планы, делимся хорошими, позитивными эмоциями со всеми слушателями Ретро ФМ. Сделать это можно, например, при помощи нашего канала в Макс. Пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро ФМ.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6.00, точное столичное. Встаем, просыпаемся вместе с утренним экспрессом.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Как говорится, хороший день, хороший день, понедельником не назовут, и, мне кажется, наговариваем. Давайте, что ли, не будем, а будем, что ли, больше оптимистами, чем нет, будем на позитиве в целом, причем и буквально на Ретро-ФМ. Ваша возможность поделиться со всеми в эфире своей личной радостью, какими-то успехами, достижениями вместе с утренним экспрессом продолжается. Давайте без лишней скромности делитесь своими позитивными историями. Наш канал Ретро-ФМ в Максе для этого вам... точно в помощь. Спешите, пишите, скажи так. Скоро все озвучу. Зовут меня Дмитрий Майоров. Помимо этого, в планах рассказать вам все о самых интересных событиях дня и снабдить астрологическими прогнозами, советами актуальными. Именно это уже сейчас и сделаю.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 6 июля, понедельник. По общим прогнозам, утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке. Овны, у вас информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ее корректно. Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно. Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах. Для раков совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным. Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговые планы, вам станет легче. Девам первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам. Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, за новые принимайтесь во второй. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее. Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении. Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное. Водолеям вечер может принести интересные новости, а у рыб идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Всем позитив, еще раз позитив от Елены. Всем нам доброго утра из солнечного Челябинска. Добра, позитива. От Натали всем доброго утра. Докладывает, скачала наш радиохаб. И теперь прекрасная музыка Ретро-ФМ в отличном качестве целый день. Всем отличного дня от Елены из Кирова. Догадайтесь, что... Ну, во-первых, пожелание доброго утра. Ночь у них была такая грозища, докладывает. А утром, как ни в чем не бывало, солнышко и очень тепло. Елена хоть и немного приболела, сообщает, но настроение... Супер! Спасибо вам, что вы есть, Ретро-ФМ. Спасибо за ваше спасибо, Елена. Скорейшего выздоровления, конечно. Так, еще есть сообщение от Анны. Вижу большое. Так, Анна желает всем плодотворной, позитивной рабочей недели. Делится своим позитивом. Вчера у ее родителей была... Ивовая или вербная свадьба. Это 51 год совместной жизни. Ого! Они познакомились в 73 году. В то время ее папа Юрий проходил службу в армии в Хабаровском крае. Судьбоносная встреча произошла в сельском клубе. Он сразу заметил Ольгу, ее лучезарную улыбку и добрый взгляд. В дальнейшем неоднократно бегал в самоволку, чтобы встретиться с девушкой. 5 июля в 75 году они сыграли свадьбу и переехали в Кузбасс. Безумно любит своих родителей. Анна безмерно благодарна им за все. Желает здоровья и долгих-долгих лет жизни. Мы на Ретро-ФМ, разумеется, присоединяемся к этому пожеланию. Напомню автору самого интересного, позитивного, запоминающегося сообщения на сегодня, за сегодня будет презент, будет тостер от Ретро-ФМ. Поделиться со всеми своими успехами, достижениями вы можете, например, в нашем канале в Максе. Там есть специальный пост. Пишите.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Когда один день заканчивается, другой, соответственно, начинается, и каждый из них, как один, ну, кажется, по-своему, полон, богат на какие-то значимые, знаковые события, на какие именно знает наш ежедневник на Ретро-ФМ, и как только так сразу просвещает нас, и это сразу в очередной раз наступило. В столице 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре понедельник, 6 июля 2026 года. День рождения сегодня отмечает музыкальный исполнитель, продюсер, режиссер музыкальных программ на эстраде, основатель и бессменный лидер самоцветов, народный артист России Юрий Маликов. Музыкальные критики его давно уже называют «человек-эпоха». Не надо печалиться, увезу тебя я в тундру. Все, что в жизни есть у меня. И многие другие хиты, которые слушает и любит уже не одно поколение. Наше поздравление. В этот день, в 1973 году, группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive» — «Оставайся в живых». Только что сформировавшаяся группа тут же включила эту песню в свои живые выступления. Она исполнялась почти на каждом концерте до 80-х годов. По словам Брайана Мэя, он автор песни, группа не ожидала успеха этого сингла. При его выпуске команда имела цель быть услышанной и понятной слушателям, что в итоге и произошло. 6 июля в 1994 году на экраны кинотеатров вышел фильм режиссера Роберта Земекиса «Форест Гамп» с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм был немедленно причислен к классике голливудского кино. Первый же уикенд он собрал около 25 миллионов долларов. На церемонии вручения премии «Оскар» ему досталось аж 6 заслуженных статуэток, в том числе за лучший фильм, за лучшую мужскую роль и за лучшего режиссера. По результатам 1994 года «Форест Гамп» занял первое место по сборам в США. Ныне лента входит в список 250 лучших фильмов планеты. С 2025 года, первый понедельник июля, в этом году это сегодняшняя дата, в России отмечается День архитектора. Это дань уважения специалистам, чей труд напрямую влияет на создание комфортной, эстетичной и функциональной городской среды, повышающей привлекательность городов. Праздник призван вдохновлять профессионалов, напоминать обществу о важности их труда и чтить многовековые традиции российского зодчества в созидании достойного будущего. Всех архитекторов, разумеется, с праздником. Еще сегодня отмечаются Всемирный день поцелуев, День сплетения венков, День виртуальных объятий с виртуальным помощником, День ролла и День жареной курицы. Отмечаем, приглянувшись.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Если у синей птицы белый теплоход, то наш утренний экспресс на ретро-ФМ поцветасте, что ли, будет в более ярких тонах. Все благодаря вашим позитивным историям. Скоро зачитаю финальные на сегодня. А пока рассчитывайте на музыкальные истории Рика и Повери и Джо Кокера. Они впереди на ретро-ФМ. В столице 6 часов 36 минут.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Если посчитать, мне кажется, концентрация хороших новостей, позитива сегодня преобладает среди Елен. Елена из Питера пишет: на 2 недели сегодня уезжает с семьей в отпуск на дачу, в наш деревенский домик с русской печкой, с чаем, с самовара на дровах и еловых шишках, банькой, хвойным лесом, морожкой, пением птиц, стаями ласточек, парящих у земли перед дождем, к труженикам-дятлам, кукушкам, отчитывающим года наперебой, к звездному небу, до которого можно дотянуться рукой. Этот рай зовется Карелией. Желает всем-всем-всем такого же отдыха, позитива, как у них. Хорошо, Елена, отдохнуть. Так, Ирина из Томска говорит, когда слышит песню на итальянском языке, хочет подпевать и танцевать, также наслаждается любимыми песнями и на русском языке, и на английском. Если песня пала в ее душу, то личный плейлист сразу на эту песню полыки пополняется. Так, всем хорошего дня, пишет кардиохирург из Таджикистана. Сейчас он в Магадане. Каждый день напоминает людям: берегите сердце. Говорит, смейтесь почаще, это самая дешевая профилактика от болезней. Так, от Елены из Курганской области сообщение. Доброе понедельничное июльское утро всем-всем-всем. Ей светит аж 2 лучика солнца. Один лучик пробивается сквозь тучки, а другой лучик — это ее сыночек. Приехал навестить ее, погостить, помочь по хозяйству по дому. Сыночку, правда, 36 лет уже. Он всякий раз, когда обращается она к нему, сыночек поправляет ее, говорит, уже давно перерос, но она по-прежнему называет его именно так, потому что для нее он всегда будет именно сыночком. Любит его всем своим материнским сердцем. Это любовь, к счастью, для нее взаимно. Люди, любите своих родных и близких. Так, ну а семья Диулиных, надеюсь, правильно прочитал, так, едет на море, а в дороге слушает Ретро-ФМ. Дагомыс, встречай, самый главный позитив за сегодня. Ой, за год даже. Ой, какой сегодня. Всем доброго и чудесного дня. Чудесно отдохнуть, а нам пора пристроить наше чудо техники, он же тостер. Сегодня презентую его Анне из Кемерово, которая рассказала про вербную свадьбу своих родителей, то, что они 50 год уже вместе, 51 год, да, вместе, передарит им. Думаю, такая логика будет вам понятна. Такой логики придерживаюсь, подарив тостер. Меня зовут Дмитрий Майоров, буду уже прощаться. Утренний экспресс вернется на Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. А через 10 минут ровно в 7 встречайте бодрую, веселую первую смену.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ребята, привет! Ну что, как ваши выходные? Давайте делиться друг с другом. Это первая смена на Retro FM в столице 7.00. Ну и по традиции начинаем, конечно, с актуальных новостей от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно начнем с ними. С них доброе утро. Итак, Севастополь временно остался без электричества в результате атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что социальные учреждения города перешли на резервные схемы электроснабжения. Глава Севастополя предупредил жителей, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не выйдут утром на линии. Он также призвал граждан использовать мобильные телефоны только по назначению, не перегружать сеть после восстановления подачи электричества. Облако пепла от извергающегося вулкана Шевелыч накрыло аэропорт Камчатки в Елизаве, а также Петропавловск-Камчатский. А об этом сообщили на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. На сайте уточнили, что извержение вулкана продолжается. Стартовали учения «Морское взаимодействие 2026». Церемония открытия состоялась на военно-морской базе в китайском городе Циндао. Учение «Морское взаимодействие» пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Контр-адмирал Сергей Синьков в своей речи подчеркнул, что учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Возросло число погибших в результате землетрясения в Венесуэле. Согласно документу, который опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, погибли 3342 человека, пострадали около 17 тысяч. В результате землетрясений повреждены почти 900 зданий, 190 из которых полностью обрушились. Без жилья остаются 17,5 тысяч человек. Напомню, 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой выше 7. После этого зафиксировано более 900 авторшоков. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла на востоке Франции. Как сообщает газета Le Parisien, охранная сигнализация сработала, но злоумышленники успели скрыться. Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба еще оценивается, но может составить около 4 миллионов евро. На последнее бразильский футболист Неймар объявил о завершении выступления за национальную команду. «Я пытался, но теперь все кончено», — сказал Неймар. Ранее сборная Норвегии со счетом 2-1 обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Оба гола у норвежцев забил Эрлинг Холланд. Неймар же реализовал пенальти. Этот гол стал для него 9-м на мировых первенствах. Ну и добавлю, что сборная Англии преодолела стадию 1/8 финала чемпионата мира, разгромив Мексику. Встреча закончилась со счетом 3-2. Еще курсы валют. Доллар 77 рублей 23 копейки. Евро 88.03. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: на Retro FM.
1: 3:08 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, все выспались, все взбодрились, все восстановились.
2: Что это, в понедельник утром такие
1: все
2: вопросы задаешь?
1: Все накрутились, все на... А почему волосы не вьются, Александр? Почему отстаем от своего рыжего друга? Маргарита вот пришла в полной боеготовности.
2: А я сегодня один за всех, знаешь ли. А все за одного, про другое сегодня.
1: Там а сколько у нас игр?
2: А у нас их 4.
1: А когда будет летняя премия?
2: А через часочек примерно,
1: ну,
2: полтора.
1: О главном предупредили. Погнали, сегодня стартуем вместе с Modern Talking.

0: смене.
1: На Ретро-ФМ.
2: А понедельник сегодня, 6 июля. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке.
3: Овны, понедельник. Овны, информация о скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ее корректно.
2: Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
3: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
2: Раки, совет от опытного человека сегодня кажется очень своевременным и полезным.
3: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче.
2: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
3: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новым принимайте во второй.
2: Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее.
3: Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
2: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
3: Водолеи, вечер может принести интересные новости.
2: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными, не бойтесь проявлять инициативу.
3: И давайте, ребята, собираемся 7:07 и просыпаемся в этот понедельник.

wasted time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня знаете, какой день, ребята? 6 июля, Всемирный день поцелуя. Говорят ученые, что вот именно поцелуй окончательно дает человеку понять, твой человек или нет. Ну, в принципе, я и не спорю, да? Ну, когда нам нового звукорежиссера приводили, я помню, продюсер так и спрашивал, говорит, ну что, ребят, он вам подходит, Рита, я могу с этим просто разобраться. Еле остановил их, слушайте, ну, нам еще работать, говорю, ребят, с чего
2: вообще
1: вы начинаете?
2: Вообще, вы спрашивали про футбольные цвета, но это интересно. В следующий раз так будем.
1: А проверки разные же бывают, да?
2: Конечно.
1: И Сашка, и без того румяный был, розовый при розовой стал. Ну что ж, давайте поговорим. Поговорим о поцелуях, которые вы видели в кино. Поговорим о том, зачем они вообще нам нужны, когда есть эмодзи. Ну, в конце-то конца. Можно же просто скобочку с двоеточием, да, отправить, и все хорошо.
2: Ваш самый романтический поцелуй. Вот ты когда жену поцеловал сегодня? Знаешь, только женатиков можно официально спрашивать.
1: В кино. Ну, вот, да,
2: в кино?
1: Конечно, да.
2: В смысле, прям когда фильм шел?
1: Да, мы, думаешь, смотрели фильм.
2: Ну, я посмотрела.
1: Я посмотрела. А ты сидела, смотрела. Потише там. Потише там. Вот так говорила Рита. Ну что?
2: Там целуются они. Пришли.
1: А честно, а там не было никого больше. Не потому, что я выкупил весь кинотеатр, хотя это был бы красивый поступок, а просто час ночи там или что-то было, ночные сеансы, люди освободились после работы. Пойдем в кино, пойдем.
2: Что смотрели-то? Какую? Чтобы вообще...
1: Ох, это надо вспомнить. А, самый первый фильм был, но еще до всех этих приключений, 50 оттенков серого. Ну вот его тоже не смотрели, общались.
2: Да. Хороший фильм подобщик.
1: Была беседа. Ну, зато музыка там хорошая. Вот я понял. Саундтрек точно запомнил. Сам фильм вообще не помню. Love Me Like You Do. Ну что, а ты расскажи там чего-нибудь давай.
2: А я начала думать, подожди, мне надо вспомнить.
1: А я с помидором, я потом была тыква, Хэллоуин.
2: На море, наверное, надо подумать.
1: Ну вот подумай. А пока пусть люди поделятся своими историями. Ребят, мы сегодня давайте разные вопросы поднимем. Например, самое лучшее место для поцелуя, по вашему мнению. Или необычное, в котором вам посчастливилось поцеловаться. Вот ученые говорят, что самые крутые места это аэропорт и вокзалы, с одной стороны. Ну потому что это же захватывает. Вот дух обычно, да, это перед расстоянием. Да. Расставание бывает, ну,
2: или
1: временным.
2: Наоборот, встреча.
1: Да. Это всегда какие-то сильные эмоции. И природа. Когда вот, да, свежий воздух, лес, птички поют, и это еще лучше вырабатывает гормон счастья.
2: Пишите нам, друзья, у нас очень много есть мест, где можно написать, помимо стены. Есть, значит, группа «Первая смена» в разных соцсетях. Есть в нашем канале, есть в ВКонтакте, есть в Максе. Вроде ничего не забыла.
1: Да, и еще мы опрос запустим, конечно, от «Первой смены». Как вы обычно проявляете свои чувства к близким? Будет 4 варианта ответа. Забота, подарки, поцелуй, ну или, может быть, просто терплю их. Обязательно ответьте, а мы потом используем это в игре «Особое мнение».

0: 7.18. Полный состав первой смены встал пораньше для того, чтобы встретить этот понедельник с вами.
1: И?
2: Короче, слушай, один парень сломал эту систему, сломал этот мир. Знаешь, что он делает? Он каждое утро, вот даже в 7.18, берет и заставляет

0: Знаешь, вот так он начинает день без соцсетей. Ну, красавчик же.
1: Ну, вообще такой, да, кажется, рожден в Советском Союзе. Начнем-ка со свежей газетки. Посмотрим, что под кружечку чая, что там нам пишет.
0: Но только под кружечку матча-латте.
2: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
3: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: На столичных 7:29. Ребята, включайте погромче, просыпайтесь вместе с нами, танцуйте, пойте, развлекайтесь. Ну а если вдруг в какой-то момент у вас нет доступа к FM-приемнику, то что делать, Маргарита?
1: Заходите на своем телефоне или любом устройстве в ваш, ну вот, магазин с приложениями. Пишите прямо на русском языке «Радио Хаб». И все. И там мы. Новое приложение Retro FM абсолютно бесплатно, без регистрации. Все программы, все ведущие, классная музыка, она там еще делится. В общем, будь с нами на связи все время вообще получается.
0: Радио Хаб Retro FM. Знаете, он объединяет. А он сообщает об актуальном. Вадим Ривман тоже наш постоянный.
2: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в России с 1 августа повысят пенсии сразу нескольким категориям граждан. Перерасчет затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, достигших возраста 80 лет, а также бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Работающим пенсионерам выплаты пересчитают автоматически. Максимальная прибавка составит около 500 рублей. Накопительные пенсии граждан будут проиндексированы на 17,3%. Для пенсионеров, которым в июле исполнилось 80, предусмотрено удвоение фиксированной части страховой пенсии. Сумма вырастет до 19 тысяч рублей. Спасатели расширили район поисков двух школьниц 12 и 13 лет, которые пропали в Кызыле 1 июля. Теперь в него входят акватории Саяно-Шушенского водохранилища. В поисковой операции задействованы сотни человек, включая сотрудников МЧС, МВД, водолазов, волонтеров. Уже обследованы 265 километров прибрежной зоны и 59 островов. Напомню, 2 июля сообщалось о пропаже двух девочек в Кызыле. Они ушли на прогулку 1 июля и не вернулись. Спасателям удалось обнаружить на берегу реки мобильные телефоны подростков. В воде нашли обувь. Магнитная буря ожидается на Земле, а ее пик придется на ночные часы. По прогнозу ученых, самое сильное воздействие ожидается с полуночи до 2 часов ночи по Москве, когда магнитосфера достигнет оранжевого уровня, способного вызывать недомогание у метеозависимых граждан. Сегодня утром ученые зафиксировали на Солнце 9 вспышек, часть из которых относится к среднему классу мощности. Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко покинула престижный теннисный турнир Уимблдон в Лондоне. Теннисистка из Белоруссии в четвертом круге уступила спортсменке из Японии Наоми Осаке. Выступление на Уимблдоне завершила действующий триумфатор турнира Ига Швентек. Польская теннисистка не смогла преодолеть четвертый круг, потерпев поражение от филиппинки Александры Эали. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд стал первым футболистом за последние 56 лет, которому удалось забить 7 голов в первых 4 матчах чемпионата мира. До этого рекорд принадлежал легендарному немецкому футболисту Герду Мюллеру, который в 70-м на чемпионате мира в Мексике также забил 7 мячей на старте турнира. Холланд уже успел отличиться в каждом из 4 матчей своей команды, в том числе оформив несколько хэт-триков. Ранее сборная Норвегии благодаря дублю Холланда обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала. Еще курсы валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: На столичных 7.35 предупреждаю сразу. Первая смена никакой раскачки не приветствует. Сразу в бой. Обратный отчет буквально через 5 минут у нас будет. И там нужно соображать быстро, отвечать правильно и получать смарт-часы.
1: Конечно же, 23-24-88-3, код Москвы 495. А еще есть поощрительный подарок. Это фирменная футболка Red FM. Звоните.

0: Обратный отсчет в первой смене.
1: Игра на скорость на ретро-ФМ, в которой самые расторопные могут получить смарт-часы. Итак, на связи Эдуард. Борисоглебск, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Эдуард, ну сейчас придется преодолеть дистанцию очень быстро в три этапа. Вы слышали игру? В курсе, как все это происходит?
2: Конечно, слышал. Каждый день смотрим. Ой, господи, смотрим. Каждый день слушаем.
3: Пу-пу-пу. И а мы сразу такие, так, а где камера?
1: Не, ну ту я видел. Может быть, еще какая-то скрытая есть?
3: Одна
1: хорошо. Умеете вы взять и разбудить людей, Эдуард, одной фразой?
2: Виртуально я вас вижу.
1: Хорошо. Ну, давайте не виртуально, а реально. Возьмем и сегодня победим. Три раунда, три задания. Во втором, кстати, будут сегодня не песни, а пословицы, поговорки. Так что настройтесь на победу. И если готовы, то приступим к первому раунду.
3: Готовы?
2: Готов.
3: Ну что, тогда назовите три любых танца. Обратный отсчет пошел.
2: Свинг, твист, рок-н-ролл.
1: Ну, прекрасно.
3: Ну,
1: правда.
3: Тут было...
1: Хорошо.
3: Оп, даже есть время немножко потанцевать, как будто бы.
1: Ну, чуть тогда. Ну что ж, будем считать, что 1.5 секунды на второй раунд у вас сохранилось. Да, потому что он будет чуть сложнее, по крайней мере, длиннее. Маргарита, приготовьте.
3: Итак, вам нужно будет продолжить три фразы за 10 секунд. Если готовы, то обратный отсчет пошел. В тихом омуте...
2: Черти водит.
3: Как аукнется, так?
2: Откликнется.
3: Русский медленно запрягает?
2: Ну, быстро едет.
3: Да.
1: Есть! 3 из 3, хорошо, уверенно идем. Давайте, пока разогрелись, сразу к третьему раунду. Ну, вот здесь может быть неожиданное задание будет. Тем не менее, мы в вас верим.
3: Мы в вас верим, вы же вообще глобально-то слушаете ретро-ФМ, правильно?
2: Конечно.
3: Вот, а третий раунд как раз будет посвящен программам Ретро-ФМ. Секунды, чтобы их вспомнить. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 любые программы Ретро-ФМ. Обратный отсчет пошел. Вместе с нами.
2: Так, место встречи.
3: Мы как называемся?
1: Ну-ну-ну.
2: Первая смена.
1: Так, еще какие?
2: И когда вот песня с 2 до 3 часов, ну, по заявкам.
1: По заявкам это Феличитада. Час, самый счастливый час, когда есть. А что за место встречи, расскажите?
2: Феличитада.
1: Да. Феличитада это защитно, вот я третий только не до конца понял. Да, место встречи, которое изменить нельзя.
2: Ну, когда по воскресеньям приглашают, вот вчера у вас
1: да,
2: Иванова
1: да, да,
2: было.
1: Дорогие гости, Татьяна Иванова
3: гости.
1: Была, да, слушал непосредственно Макс Ковалевского тоже. Привет, Аня
3: Макс,
1: Иванова.
3: Макс, извини, теперь у тебя место встречи.
1: Да, да.
3: Как? В смысле?
1: Возьмет, станет возмущаться наш артистичный и харизматичный коллега. Ладно, 2 из 3 только было названо, поэтому по-честному сегодня только 2 раунда преодолели. Значит, фирменная футболка от Ретро-ФМ достается Эдуарду из Борисоглебска.
3: Красавчик, очень бодро шли. А с Максом мы поговорим.
1: Уважаем, да. Ну кто, если он переименует, то мы потом зачитаем 3-й обратным числом, отправим все-таки главный приз. Да, ну а если серьезно, спасибо вам за классное настроение. Слушайте Ретро-ФМ и побеждайте.
0: Обратный отсчет.

0: Первая смена на Ретро-ФМ продолжается. Наши игры и розыгрыш подарков продолжается. Еще тема дня. Всемирный день поцелуя сегодня. И к нам уже летят в социальных сетях ваши сообщения.
1: Я уже думала, поцелуй к тебе летят, самых... Вот так вот летят, и жена такая.
0: Ты как скажешь,
1: проснулась,
0: мне
1: подождите.
0: Как оправдываться. Вот, в общем, мы про самые интересные места для поцелуев. Где это происходило, может быть, в вашей жизни, романтичной красе. А может быть, лучший кинопоцелуй за всю историю. Вы возьмете, вспомните, расскажете, поделитесь и объясните, почему. А мы еще поделимся с вами интересной информацией, необычной статистикой. Буквально через 5 минут на Ретро-ФМ, так что никто никуда не пропадает.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте «лента.ком». Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Всемирный день поцелуя. Вот мы и выясняем общими усилиями самое лучшее место для поцелуя, самое необычное, может быть, самый лучший кинопоцелуй, топ-1 или топ-3, расскажите. Ну и вообще, важны ли сейчас в жизни поцелуи, или их можно чем-то заменить? Поехали, сообщение.
2: Так, значит, Константин нам пишет про самый лучший поцелуй в кино, это «Пятый элемент», Уиллис Йовович. Ну да, он такой долгожданный, как будто бы все ждали.
1: Угу. Так, здравствуйте, Саша и Рита. Самый запоминающийся поцелуй — Кларк Гейбл и Вивьен Ли, «Унесенные ветром». Сергей по классике пошел.
2: Так, значит, Вячеслав пишет: кассирша в кинотеатре меня обманула. Вместо мест для поцелуев продала мне места. Слава, отвяжись от меня. Вячеслав из Новосибирска.
1: Ладно, ничего, значит, второго раза получится. Зовите еще. Хорошо. Так, а знаешь, вот насчет стран хочется немного поговорить.
2: Давай.
1: Вот, в Японии поцелуй приветствия отсутствует. Его заменяет поклон.
2: Ну да, да,
1: да. Ну а в Англии вот рассказывают, что популярен особо air kissing или воздушный поцелуй. Такие светские знакомые едва, да, подносят щеку к щеке, а боясь нарушить личные грани. Ну они же такие деликатные.
2: Ну щеку,
1: да,
2: к щеке, да. Я так тоже, вот, мне кажется, вот так вот здороваюсь с людьми. У меня, правда, есть ребята в команде КВНовской, которые такие: пришла тоже мне. А я, ну, не специально. Ну такой человечек. Щека это достаточно.
1: Новая Зеландия, да. Поцелуй дыхания. Вот люди соприкасаются носами и лбами, ой, символически разделяя дыхание жизни. Я видел это, да, помню. Интересно, необычно.
2: Носами. Ну, это как-то слишком личное.
1: Ну, то есть это какой-то такой ритуал, такой рус.
2: Шо, как викинги.
1: А когда они кричат, вот это, по-твоему, то есть привычно, типично для западной культуры.
2: Ну,
1: да?
2: Короче, викинг-стайл какой-то.
1: Хорошо. И викинг-стайл, и хьюман-стайл, все стайлы обсудим, да. Вайб поймаем. Маргарит, давай, поддерживай.
2: Ну, основу. Я, конечно, что, камон, потом сейчас сыграем в летнюю премию, будет в Арисун, как бы. Ну, что, waiting?
1: Coming soon. Вот, ребят, пишите в социальных сетях и в Максе, и в группе «Размена ВКонтакте». Обязательно все зачитаем.

0: поделитесь, пожалуйста.
1: Да, тогда сделаю это с удовольствием. Доброе утро. Итак, сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной, работой силовых ведомств и поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок КОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей 5-летней работы, запланировано на 27 июля. Роспотребнадзор запустит горячую линию по платным образовательным услугам. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Грядущую встречу анонсирует телеканал CNN со ссылкой на Белый дом. Издание утверждает, что двусторонняя встреча уже внесена в график Трампа на саммите. Правда, в какой именно день саммита она пройдет, 7 или 8 июля, неизвестно. Второй парой четвертьфинала чемпионата мира станет сборная Норвегии, одолевшая бразильцев, и Англия, победившая одних из хозяев турнира, национальную команду Мексики. Норвежцы, кстати, еще никогда не добирались до этой стадии, даже никогда не выходили из группы. Ранее стало известно, что в четвертьфинале Мундиаля друг с другом сыграют сборные Марокко и Франции. В оставшихся матчах 1/8 сыграют сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Аргентина является действующим чемпионом мира. Четвертьфинальный полуфиналист предыдущего Мундиаля, сборная Хорватии, вылетела на стадии 1/16 и уступил в Португалии со счетом 1-2. Ну и последнее. Подаренный на годовщину свадьбы домашний мини-пик стал причиной развода в московской семье. Об этом сообщает телеграм-канал «База». По данным издания, со временем питомец по кличке Хавронья вырос примерно до 50 килограммов, начал портить мебель в квартире и занял место в супружеской кровати. Это стало поводом для постоянных конфликтов в семье. Жена предлагала отдать животное на ферму или в зоопарк, однако муж отказался. В итоге женщина потребовала выбрать между ней и Хавроньей. Москвич решил оставить свинью и развестись с супругой. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня. Ретро-ФМ.
2: Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро-ФМ.
3: Солнечного утра понедельника всем, кто уже проснулся с первой сменой.
4: Доброе утро.
3: А еще вы можете это утро счастливее сделать на несколько тысяч рублей, благодаря чему, Маргарита?
4: Нормально так, прям до 25 можно. Правда, придется разделить с вашим партнером, потому что у нас впереди летняя премия, а это игра для парочек.
3: Все мое твое, все твое мое.
4: Надеюсь, это ты про меня.

0: сменит.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, 6 июля, понедельник сегодня. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке.
3: Овны, информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ее корректно.
2: Тельцы, а вы обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
3: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
2: Раки, совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным.
3: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет полегче.
2: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
3: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайте во вторник.
2: Во вторник, да. Можно и в третий.
3: А, во второй.
2: Да. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и тогда день станет ярче и радостнее.
3: Вот я попыталась внести творчество, переделала гороскоп. Так, стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
2: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
3: Водолей, вечер может принести интересные новости.
2: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными, не бойтесь проявлять инициативу.
3: Понедельник, ребята, давайте собираемся и просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.

0: Что хочется сказать на фоне этой песни под названием «Щука-щука»? Ешьте меньше сладостей, ребята, если собираетесь в лес. Комары сладкоежек едят очень быстро, предупреждаю, и не буду даже расшифровывать, они
1: посмотри
0: это чувствуют.
1: Посмотри на мои покусанные ноги, там вообще живого места нет.
0: Осторожнее с птичьим молоком. Это и тебя, и всех-всех-всех сладкоежек касается. Но сейчас все-таки хочется о другом поговорить. Итак, вот твоя быстрая реакция, Маргарита. Если видишь человека с вот таким лицом, который на тебя смотрит. Как будто, то есть, ну, не очень что-то, да? Так вот, а на самом деле в этом есть и доля положительного. Всего 20 секунд фальшивой улыбки спасают от стресса. Даже от сильного стресса. Ученые из США. А откуда же к нам пришла эта самая улыбка? Кстати, вот выражение «наденьте улыбку», да, и вперед на работу. Поделились они, короче говоря, лайфхаком. Оказывается, что перестать нервничать перед важной встречей, ну или сложным разговором, нужно просто заставить себя улыбнуться, натянуть, да, вот эту улыбку. Достаточно натянуть лицо на 20 секунд эту улыбку, и это обманывает мозг. Ну, реально меняет физиологию тела в моменты острого стресса. Организм быстрее восстанавливается, а уровень тревожности заметно падает. Вот Александр уже начал тренировать улыбочку, и пальчики уже не дрожат, пультик спокойный, треки вовремя выходят, все хорошо. А если есть вот такая фальшивая улыбка, а может быть есть фальшивая роскошность? Маргарит, попробуй надеть фальшивую роскошность. Вот,
1: ну, она всегда себя... на мне. Ну что ты начал-то?
0: Фальшивое везение давать.
1: Да, ребята, да какая разница? Мы можем в целом не работать. Сейчас выйдем, и нам кто-нибудь денег даст.
0: А фальшивая влюбленность?
1: В кого? Я вас всех искренне люблю, друзья. Поняли, как фальшиво это было?
0: Покраснела.

0: Final Countdown Европы, как сказала бы одна моя знакомая по имени Светлана. Ну что ж, ребят, продолжим первую смену на Retro FM.
1: Так, слушай, ну давай так, я не про Европы, а про Егоров. Можно расскажу тебе? Социальная сеть только для Егоров появилась в России. Потрясающая новость, новость, которую мы ждали.
0: Извините, я вообще Гоша, но меня Егор тоже иногда называют. Я могу войти?
1: Да, да, да, короче, называется Егоров. И там зарегистрировалось уже более 100 человек. Это, собственно, либо Егоры, либо Гоши.
0: Знаешь, как было?
1: Да.
0: Раз Егорка, два Егорка, три Егорка. И вот пока вот дошли до 30.
1: Будет песенка, будет социальная сеточка.
0: Да, да, да.
1: Короче, остальным нужно подавать заявление, чтобы пройти особое посвящение. Людей с другими именами обещают вычислить и забанить. Сегодня был пойман и, как это называется, к доске позора приговорен один Александр, два Сергея, четыре Николая.
0: Было принято в МФЦ 20 заявок на имя Егор. От Вовнутия, Михаила, Дмитрия и даже одной Алевтины. Все в соцсети Егоров. Вперед!
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Светлов и Рита Субботина.
1: И до главного события этого лета остается 10, 9, 8. Ну это я про дни, конечно, они не так быстро будут лететь. Тем не менее, кажется, что вот-вот уже полшага, и мы в путешествии мечты.
2: Да уже
1: мечты.
2: Вообще, у меня уже бровки, реснички, маникюр. Ты знаешь, как для меня это мало по времени. Получается, до 18 числа это осталось 12 дней. Как все успеть-то, ребята? А главное, как успеют это, например, плазма-группа, а? Ну там нужно чупчик тоже что-то сделать. Группа Вирус, в конце концов, розовые волосы, красиво, чтобы прядями лежали.
1: Группа лицей. Думаешь, струны не будет настраивать?
2: Конечно же, там гитару как минимум нужно настроить.
1: Как будет готовиться Саша Айвазов?
2: Саша Айвазов, как всегда, купит себе вот эти очки новые, черные, модные. Можно будет идти в новый круиз.
1: И еще он будет самым подготовленным. Человек, у которого всегда есть на все случаи жизни, как чемоданчик Айболита, который спасает всю команду Ретро FM, за что ему отдельный поклон. Ребят, с 18 по 28 июля вместе с победителями мы отправимся сначала в тур, потом в Грецию, потом снова в Турцию и как вернемся в Сочи. Вот
2: и главное,
1: она.
2: Мы все это тоже будем транслировать в соцсетях, чтобы вы с нами пережили этот прекрасный момент и помнили, что такое приключение может случиться и с вами уже очень скоро.
1: А что случилось в мире и в нашей стране, расскажет Вадим Ривман. Новости.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Минздрав России планирует добавить в личные медицинские книжки россиян гражданство и пол. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки с 1 сентября предлагается перенести на другую дату. Сейчас в медкнижках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дата рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках и осмотрах врачей. Документ необходим специалистам, чья деятельность связана с людьми, продуктами питания и водой. К ним относятся сотрудники общественного питания, учителя, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и некоторые другие. Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили, уничтожили 519 украинских беспилотников над регионами России и акватории Азовского моря. По данным Минобороны, атаки дронов подверглись более 20 регионов страны, в том числе Московский регион. Севастополь в результате атаки на энергоинфраструктуру за пределами города временно остался без электроснабжения, но вскоре энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. Премьер Никол Пашинян отправится в Россию с рабочим визитом. Прибудет он в Екатеринбург. Там Пашинян примет участие в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ». Оно состоится в рамках выставки «Иннопром». Стоит отметить, что в Россию Пашинян отправится с визитом впервые после выборов в Армении. Они прошли 7 июня. Тогда в парламент прошли 3 политические силы. Гражданский договор Пашиняна получил большинство в парламенте и сформирует правительство. Ну а международная выставка «Иннопром-2026» открывается сегодня. На площадке обсуждается сотрудничество в промышленной отрасли. Накануне в Екатеринбург прибыл Мишустин. Российский премьер уже провел встречу с белорусским коллегой Турчиным. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит, несмотря на то, что с начала этого года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%. Большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда, пишут сегодня «Известия». И еще курсы валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего начала дня.

0: Саша Светлов и Никита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 8:35 в Москве. Я надеюсь, вы уже успели предупредить свою вторую половинку.
2: Ребята, прямо сейчас, у нас через несколько минут, будет летняя премия. Игра для парочек. Игра, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Игра, в которой прямо сейчас нужно набирать 23, 24, 88,3. Код Москвы 495. Летняя премия буквально через несколько минут.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: это игра для парочек, которые собираются в отпуск. И они просто собирают чемодан, а мы просто выдаем им деньги. До 25 тысяч рублей нужно и можно выиграть в этой игре. Юлия и Кирилл из Нижнего Новгорода сегодня попытают счастье. Здравствуйте!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: А есть ли маршрут, Юля, Кирилл, куда вы собираетесь отправиться? Или, может, вы из тех счастливчиков, кто уже в июне успел побывать в отпуске?
1: Да, мы недавно были в Турции на концерте Скорпион.
0: О, красавчики! Если можете совместить еще и такое приятное музыкальное мероприятие. Ну расскажите, как вот ваше впечатление в двух словах.
1: Было очень рок-супер.
0: Прям захотелось сразу поставить Скорпион следом. Ну да ладно, и до Скорпов мы еще доберемся. Давайте сейчас разберемся с чемоданом, который вам нужно собрать. Здесь вещи нужно называть на одну букву. Нужно говорить быстро и по очереди. А кто, кстати, игру будет начинать? Вот самую первую вещь, кто назовет?
1: Кирилл.
0: Решайте быстренько, у вас 2 секунды на размышление. Давайте, кто на себя тогда берет?
1: Давайте я.
0: Хорошо. Юля, потом Кирилл, потом снова Юля и так далее. Буквы мы назовем, самое главное, чтобы вещи реально могли поместиться в чемодан. Если что-то будет совсем из ряда вон выходящее, мы это выложим. Хорошо? Итак.
2: Итак, друзья, ну что ж, сегодня все предметы должны начинаться на букву С. Саша. И погнали. Сумку. Сумку берем?
0: Ну, давайте сумку положим.
2: Так, Кирилл. Семечки какие-нибудь погрызть?
3: А что есть на букву С?
2: Семки берем.
0: Ну, семки-то есть,
3: да. Допустим, если еда считается, семечки.
0: А звоните вы с чего?
1: Сок,
0: хорошо.
2: Нормально. А еще с чего звоните?
0: Ну, если телефон, а по-другому?
3: Сотовый телефон. Смартфон.
0: Ну вот.
2: Ой. Понервничали.
0: Смартфон, да. Потому что сотовый телефон по правилам игры мы все-таки существительные считаем. И это было бы на букву Т. Но так как вы смартфон переформулировали, все в порядке, все засчитано. И сколько? Мне подсказывают, 4 вещи успели положить. И значит, вы получаете летнюю премию в размере 4000 рублей. Юль, Кирилл, поздравляем вас. Да. Не только счастье в Турции со скорпами у вас намечается, но и еще какой-то приятный летний подарок от Retro FM. Поздравляем, оставайтесь на связи и послушайте с нами тоже очень крутую песню на все времена от Роя Орбисона на Retro FM.

0: На столичных уже 8:47. Ну что, как ваш понедельник, ребятки?
1: Супер.
0: У нас уже можно назвать его бодреньким. Да, а у Кирилла и Юли на 4000 богаче стал. Это все благодаря летней премии, в которой от того, насколько хорошо вы собираете чемодан, умеете на курорт, зависит, какую сумму выиграете. Каждый день до 25 тысяч рублей.
1: Знаешь, как удивительно. Вот я умею чемоданы собирать, а деньги мне за это не платят. Несправедливость, ты считаешь? Я
0: можно искать другие причины. Что ж, у нас впереди большие планы. У нас будет особое мнение. По-прежнему можно проголосовать на тему дня. У нас сегодня поцелуй. Обсуждаем самые яркие, самые необычные, неожиданные, в том числе кинопоцелуи. Вообще нужны они или нет, когда так активно развиты соцсети и модзи. Вот. Про спорт тоже обещаю рассказать совсем скоро.
1: Ну и, как всегда, у нас классная музыка. Она, кстати, будет уже прям вот она.
0: Да, ну а через 5 минут обсудим ваши сообщения из соцсетей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2.
9: О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката, сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А садиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 8.54, сегодня мы обсуждаем поцелуи. Ну, потому что праздник такой, 6 июля, Всемирный день поцелуя. Вопросы разные поднимаем. Самое лучшее, самое необычное место для поцелуя. Лучший кинопоцелуй всех времен и народов. Ну и вообще, насколько важен этот ритуал поцелуя. Вот Алексей просто пишет: поцелуй меня в живот.
2: Хорошо.
1: Возможно, кому-то конкретно обращается. Вот Алексей, вам тоже хорошего дня.
2: Галина пишет: советский вечер, будто из старой доброй киноленты. Мы, влюбленная пара, шли по аллее, старательно сохраняя пионерское расстояние. Казалось, шаг ближе, и сердце просто не выдержит этого счастья. Соловьи заливались в листве. Луна рисовала на дорожке серебристую полоску. Мы сели на лавочку, он положил мне голову на колени, смущенно улыбнулась. И вдруг вся моя робость растаяла. Я наклонилась и первая его поцеловала. Он замер на миг, а потом улыбнулся так, что внутри все запело. Это тихое чудо первого поцелуя я бережно храню в памяти до сих пор.
1: Какая красота.
2: Да.
1: Да, Юля пишет. А помните игры в летних лагерях? О, сколько этих поцелуйных игр было. Да, это точно.
2: Так, далее, значит, мой первый поцелуй, пишет нам Валерич, был в шалаше, когда мы прятались с девушкой от грозы и дождя. Вот так вот, понимаешь, когда поцеловались, уже было не так страшно.
1: Хорошо, мы еще вернемся обязательно к горячей теме поцелуев. Обязательно пишите свои жаркие истории в наших социальных сетях, в группе «Ресмен» ВКонтакте, можно в Максе писать. Везде обязательно прочитаем, разберем, поделимся. Особенно вот такие красивые, захватывающие истории, это то, что надо. Ну и обязательно расскажем вам про спорт и устроим особое мнение. Так что не забывайте еще и голосовать.

0: зимненького понедельника от первой смены. Есть Вадим Ривман, есть новости на Ретро-ФМ.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро всем. Итак,

Над уровнем моря пепловое облако накрыло главный аэропорт Камчатки в Елизаве и краевой центр. Сейчас огромное пепловое облако движется на запад и представляет опасность для международных и низколетящих воздушных судов. При этом сейсмологи предупреждают, что повторные извержения могут произойти в любой момент. Напомню, Шевелыч – один из самых активных вулканов Камчатки. В непосредственной близости от Исполина проживают около 5000 человек. Дефицит кадров в России сохранится в следующем году. Это спрогнозировал для газеты «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT. Финансист отметил, что на уровень дохода влияет автоматизация. Все больше цифровых профессий можно оптимизировать, особенно те, что связаны с поддержанием процессов, работой проверяющих, организационных вопросов. Он рекомендовал россиянам развивать навыки на пересечении технологий и своей отрасли, аналитика данных, и инструменты, и автоматизация. Возвращение обязательных штампов о браке в паспорт не будет. Председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что возвращение обязательных штампов о браке не будет, передает агентство ТАСС. Тем не менее, если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорт, никто не сможет ему это запретить. Ну и последний американский актер Сильвестр Сталлоне отмечает сегодня 80-летие. Он снялся более чем в 50 фильмах, в основном в боевиках. Первый успех пришел к нему в 76-м после выхода картины «Рокки». Пик популярности пришелся на 80-е. Самые известные фильмы с участием Сталлоне – «Рэмбо», «Танго и Кэш», «Неудержимые». Добавлю, что Сильвестр Сталлоне – обладатель престижной американской кинонаграды «Золотой глобус». И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 77 рублей 23 копейки. Евро – 88.03. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: столице 3 минут 10. Ну что, ребята, продолжим понедельник? А может, начнем, если кто-то только открыл глаза и такой: хоба, вы чего такие быстрые тут?
1: Ну, главное, все вместе, ребят, потому что мы, знаете, по одному не можем. Нам всегда нужна компания.
0: Вот это настроение доброго летнего детского лагеря, в том числе с темой поцелуев, мы сегодня обсуждаем дополнительно. Можно проголосовать в нашем канале. Особое мнение, игра уже минут через 40 состоится. И для этого нам нужно ваше активное участие. А начнем мы с Bad Boys Blue. We'll be right back.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 6 июля, понедельник, на календаре. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. А день потребует внимательности в документах и переписке.
2: Овны, информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки, распорядитесь ею корректно.
1: Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
2: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
1: Раки, совет от опытного человека, сегодня кажется очень своевременным и полезным.
2: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговые планы, вам станет легче.
1: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
2: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайте во второй.
1: Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее.
2: Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
1: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
2: Водолея, вечер может принести интересные новости.
1: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Александр, не бойся проявлять инициативу и расскажи же нам про спорт.
1: Готов, тренер.

0: Физкульт-привет! В первой смене!
1: Доброе утро! Есть что рассказать. В первую очередь, конечно, про чемпионат мира. Классные матчи состоялись. Бразилия вылетела. Представляете, с чемпионата мира. Да, проиграли Норвегии в 1-8 со счетом 1-2. Холланд, тот самый, да, монстр-викинг, сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи. Ну, а кого ж еще как не его признать. Неймар реализовал 11-метровый. Правда, это было уже на 100-й минуте, когда ничего не решалось. Да, еще Бразилия не забила с пенальти на 14-й минуте. В общем, сами виноваты. И норвежцы впервые в истории сыграют в 1/4 финала. А вот бразильцы впервые за 9 последних чемпионатов не вышли в четвертьфинал. Да, в 90-м году они в последний раз так вылетали рано от Аргентины в 1/8. Да, и к слову, нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с французским форвардом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси по количеству голов за национальную команду на чемпионате мира 2026. У всех на данный момент по 7. При этом у Холланда на один матч меньше, чем у Мбаппе, есть результативный пас. А, например, у Месси на данный момент также 4 игры и нет голевых передач. В общем, битва трех грандов продолжается, и недалеко от них расположился господин Кейн. Вот о нем и его команде прямо сейчас расскажу. Там в четвертьфинале норвежцы, кстати, встретятся с Англией, потому что буквально несколько часов назад англичане с трудом таки одолели Мексику. 3-2. Беллингем сделал дубль, Куансу удалили, Хименес и Кейн забили с пенальти. Ну и теперь у Кейна 14 голов на чемпионатах мира всего. И 73 в этом сезоне. Вот уж действительно очень результативный сезон для Кейна. Еще форвард сборной Португалии Криштиану Роналду уже официально заявил, что нынешний чемпионат мира будет последним в его карьере. Напомню, на данный момент ему 41 год. И сразу же отмечу и проанонсирую сегодня в 22:00 суперматч Португалия-Испания. Вот это действительно стоит посмотреть, да еще и в такое удобное время. Далее, новость не самая веселая. Джон Кордоба больше не сыграет на чемпионате мира. Форвард Колумбии и Краснодара выбыл на целый месяц из-за надрыва мышцы бедра. Тем не менее, Джону желаем скорейшего восстановления. Ну, по крайней мере, к началу сезона РПЛ, Лиги нашей мечты, чтобы все-таки быть с Краснодаром. Так, о теннисе. Роман Сафиуллин уступил Новаку Джоковичу в 4-м круге Уимблдона, а Яник Синнер вышел в 1/4. В женской сетке неожиданно. Арина Соболенко уступила Наоми Осаке в 4-м круге, потерпев самое раннее поражение на больших шлемах с 22-го года. Коко Гауф, Джессика Пегула и Каролина Мухова вышли также в четвертьфинал. Это все новости спорта к этому часу. Но еще раз отмечу, сегодня в 10 вечера Португалия, Испания. Вот это один из самых интересных матчей чемпионата. Может получиться, не пропустить.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: На столичных 9.18, это первая смена. Саша, ой, Рита, продолжим.
1: У меня классная новость тоже с чемпионата мира. Значит, завирусилась в сети. 21-летний англичанин потратил все свои сбережения, которые копил на дом, на поездку на чемпионат мира со своим 80-летним дедушкой.
0: Он тогда продал свой дом, да?
1: Нет, он еще не успел купить, скажем так. Все проще морально. Он живет в английском маленьком городке. У него было около 10 тысяч фунтов. Это примерно 1 000 000 рублей. Он копил их 16 лет. Но ему 21. Ну, 5 лет всего копил.
0: Молодчина.
1: Как бы, да? Нормально. И говорит, что дедушка его привил именно любовь к футболу. Вот. И когда уже приближался чемпионат мира, он решил распорядиться деньгами иначе. Не тратить их на дом, а вот потратить на поездку с дедушкой. Говорит, я совсем не пожалел о своем выборе. Деньги можно всегда накопить снова, а вот воспоминания останутся навсегда.
0: Золотые слова. Ой,
1: да, ну вообще очень приятно, очень классно и здорово, когда футбол это все-таки игра про то, что это объединение прежде всего людей и мира. Вот,
0: и воспоминания на всю жизнь счастливые, в частности для этого парня и его дедушки.
1: Как
0: красавчик
1: говорил один наш знакомый, правда выдуманный, футбол это жизнь.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть!
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Привет, ребят, сегодня 6 июля, мы обсуждаем поцелуй, потому что всемирный праздник, вот такой, пишите свои сообщения в наших социальных сетях, но все-таки заглянуть хочется немножко вперед, на 2 недели, а может быть даже меньше.
1: Когда мы увидим капитана и как расцелуем его, скажем, Асториушка, Гранда, мы так скучали, год не виделись, капитан, наш ты хороший.
0: А вообще эта дружба продолжается уже несколько лет. Да, наш любимый лайнер Астория Гранда, где каждый год проходят легендарные круизы Ретро-ФМ.
1: А этот год, естественно, не исключение. Мало того, первый раз поедем в Грецию, стартанем, конечно же, со Стамбула. Ну и будем делиться фотографиями.
0: А ты решила в Стамбуле посесть, да, как бы? Да. Первые пару дней без меня сказали, ребят, сами как-нибудь там, сами, Сань. А потом, да, я к тебе подсяду в Стамбуле, да?
1: Ну, в конце-то концов, а что нет-то?
0: Стартуем из Сочи, ребята, 18 июля. Билеты уже куплены, Маргарита, перелет готов. Так что в пятницу 17-го никуда ты не убегаешь с работы. Вот, а пока 2 недели впереди у нас еще.
1: Только две недели.
0: Приятного взаимодействия, игры, в том числе летней премии. Не пропустите. Половина 10-го. Новости. Вадим Ривман.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, особое внимание в эти дни приковано к Екатеринбургу. Сегодня там открывается международная промышленная выставка «Иннопром-2026». Одна из главных площадок для развития сотрудничества в этой сфере. На ней будут представлены уникальные разработки, которые способны обеспечить стране индустриальный прорыв. Участвуют более 850 организаций. Страна-партнер в этом году Индонезия. Национальные экспозиции также представят Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Беларуси. Среди других зарубежных участников компании деловые объединения из Вьетнама, Индии и Китая. Участие примет премьер Михаил Мишустин. Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств, поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок КОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей 5-летней работы, запланировано на 27 июля. Стартовали учения «Морское взаимодействие 2026». Церемония открытия состоялась на военно-морской базе в китайском городе Циндао. Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Как отмечается, учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Роспотребнадзор запускает горячую линию по платным образовательным услугам. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производство стекла на востоке Франции. Как пишет газета Le Parisien, охранная сигнализация сработала, но злоумышленники успели скрыться. Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба пока оценивается, но по предварительным данным может составить около 4 миллионов евро. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: 5. Продолжаем подводить итоги нашей темы дня. Сегодня Всемирный день поцелуя. Вот мы поинтересовались там в соцсетях. Закрыли опрос. У нас есть проценты, и они пригодятся нам в следующей игре. Особое мнение, в которой разыграем умную колонку.
1: Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: особое мнение.
1: Напоминаю, что накануне игры мы запускаем опрос в нашем канале и собираем проценты. Все, теперь мы этот опрос закрыли. У нас есть правильные ответы и есть Татьяна из Оренбурга, которой нужно будет их угадать. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Татьяна, мы тут у людей спрашивали, как вы обычно проявляете свои чувства к близким людям? А вот если без вариантов ответа, как бы вы ответили?
2: Поцелуй и забота.
3: Вот так вот,
1: да? Сразу стало понятно, насколько тепло в семье у Татьяны. Ну, смотрите, для вас и для всех. У нас 4 варианта. Ответа было: забота, подарки, поцелуи и 4-й вариант — терплю их. Вам сегодня нужно распознать самый непопулярный. Меньше всего процентов какой из этих ответов набрал. Я еще раз на всякий случай повторю: забота, подарки, поцелуи, терплю их. Выберите самый непопулярный.
2: Ну, наверное, терплю их.
1: Думаете. Хорошо, да. Принимается. Давайте начнем с самого популярного.
3: Ну, самый популярный, конечно же, это забота.
1: Ну, а куда же без нее?
3: А дальше вы не поверите, все так странно сложилось. 69% у нас было за заботу, практически наш лидер. А дальше вообще 14%, знаете, что сказали? Терплю их.
1: 12% целуются.
3: И 5% подарки.
1: Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, только лишь желание.
3: Ну, кстати,
1: вот
3: на первом месте забота, а на вторых терплю их. Вот это очень неожиданно, конечно, было.
1: И очень честно, да, видите, да, у кого-то крик души. Поэтому, Татьяна, ну сегодня угадали, ничего страшного. Вы заходите, еще обязательно сыграем в другой раз. Может быть, в...
3: А вы к близким подойдите, скажите: ну, я не выиграл. Вот так вот, поцелуй меня, чтобы я что-то не говорю.

0: Ребята, чем сегодня планируете заняться? Я сейчас к своим москвичам обращаюсь. Маргарита, Александр.
1: Так, ну мне сегодня на спорт надо сходить, там еще по делам, ну, в торговый центр.
0: В принципе, у меня к вам есть как раз такие спортивные предложения. Ну, если вдруг вы еще не спланировали, я просто уже все расписал. Москва хочет установить рекорд России по самому массовому поцелую.
1: Опа!
0: Да, устанавливать будут, знаете где?
1: Где?
0: Три вокзала, депо, центральная площадь. В общем, если есть с кем пойти, дергайте, организуйте.
1: Подожди, это на
0: если
1: белорусской?
0: Не с кем, найдете на месте. Ну, примерно в том районе.
1: О, ну все, тогда встретимся там.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Интернет-поток RetroFM San Remo. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM San Remo 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, ведь сегодня праздник, Всемирный день поцелуя. Если кто-то упустил, да, мы все утро говорим о том, где же все-таки находится это самое лучшее место для поцелуя. Может быть, самое необычное, запоминающееся. Какой кинопоцелуй вы запомнили навсегда и считаете лучшим? Ну и вообще, насколько нам необходимы поцелуи в жизни? Давайте делиться, сообщения из соцсетей. Погнали.
2: Да, Газуя написал прекрасное сообщение. Целуемся с мужем в лифтах всегда. Сколько этажей, столько поцелуев.
1: Так. Говорю прямо, если я и буду кого любить, то без поцелуев и сердечек до кучи, ибо противно это все. Мне нравится, какие разные мнения. Хорошо.
2: Галина пишет, подростки, мы тренировались целовать помидоры, чтобы к первому настоящему поцелую быть во всеоружии. Только вот помидор все время уворачивался, то со стола скатится, то кожура скользкая. В итоге главный навык, который я тогда прокачала, ловкость рук.
1: Хорошо. Радик пишет, всем привет, поцелуй с женой на крыше нашего построенного дома.
2: Ой,
1: похлечи
2: классно.
1: Всякого Титаника. Поцелуй должен быть с любовью, с душой и от всего сердца. Потом немножечко про технику рассказывает, немножко пошло, как будто бы. Ну, если что, это можно в соцсетях прочитать в живом режиме. Вот еще вспоминает поцелуй, когда в бассейне целуются и так под воду уходят. Вот. Или под водопадом стоят. Красиво, согласны.
2: Ну, лучше под водопад. Под воду это ты сразу же в эту, как ее.
1: Ну, я Брюса Уиллиса вспоминаю, вот Color of the Night, известная песня, вот саундтрек из 80-х. Да, там, где такая драма напряженная.
2: А я просто, ну, вот эту соду, да, в бассейне, там же ее...
1: Да, с содой в куб. Вообще великолепный поцелуй такой. Дерек, французский с содой. Нет, французский с содовой бы звучал, но не с содой.
2: Хорошо как. Ну и Наталья как раз помнила тот самый романтичный поцелуй из «Титаника» на носу корабля.
1: Да. Ну что ж, ребят, собственно говоря, пишите, присылайте свои версии, да. Мы обязательно все почитаем, все распределим, все обсудим.
2: Ну что там фотки-то переделываете странные? Ой-ой-ой.
1: Негодяи. Показанная в самый неожиданный момент фотография, да, способна человека выбить из колеи.
2: А вы зайдите к нам в канал.
1: В общем, да, это в группе «Ресмена ВКонтакте». Ждем сообщений, да, и обязательно еще устроим в следующем часе для вас нейрохит. Не пропустите.

0: На столичных часах 10:00. Это первая смена. Впереди хиты, игры, конечно, актуальные новости. По новостям у нас Вадим Рифман.
1: О, а вот и он.
2: Да, уже рассказываю. Привет всем, доброе утро. Итак, премьер-министр Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом. Прибудет он в Екатеринбург. Там Пашинян примет участие в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ». Оно состоится в рамках выставки «Иннопром». Стоит отметить, что это первый приезд в Россию после выборов в Армении, которые прошли 7 июня. Тогда, напомню, в парламент прошли три политические силы. Гражданский договор Пашиняна получил большинство в парламенте и, как отмечал сам премьер, сформирует правительство. Ну а международная выставка «Иннопром-2026» открывается сегодня. На площадке обсуждается сотрудничество в промышленной отрасли. Накануне в Екатеринбург прибыл Мишустин. Российский премьер уже провел встречу с белорусским коллегой Турчиным, который тоже приехал на выставку. Минздрав России планирует добавить в личные медицинские книжки россиян гражданство и пол. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки с 1 сентября предлагается перенести на другую дату. Сейчас в медицинских книжках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дата.

0: Также правила подачи документов, их можно будет оформлять в электронном виде, достаточно будет только поставить электронную подпись. Срок их хранения увеличат с 5 до 30 лет на бумажном носителе и до полувека в электронной базе данных. Ну и последние учащиеся Пизанского университета установили мировой рекорд, сконструировав крупнейший в истории бумажный самолетик. Аппарат продемонстрировал полет на дистанцию 59 метров. Как отмечается, авторами проекта стали итальянские студенты инженерного факультета. Они вручную изготовили масштабную модель, используя только бумагу и клей. Каркас в конструкции не предусмотрен. Габариты летательного средства впечатляют. Размах крыльев достигает 20 метров, а длина корпуса составила 7 метров. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки. Евро 88.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
1: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро, это Саша и Рита и. В ближайшее время подготовлю для вас одно задание.
3: Я немножечко задумалась. Ну да, все так и есть. Получается, Саша, Рита, Саня и. Чтобы вообще люди такие, да что происходит в конце концов?
2: Это фирменная игрушка нейрохит, в которой наверняка один из вас получит беспроводные наушники. И будет это совсем скоро. Ну а еще мы обсудим поцелуи, какими они бывают, самые запоминающиеся, самые необычные и зачем они нам нужны в жизни. Пишите свое мнение в социальных сетях.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 6 июля, понедельник. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке.
2: Овны, информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки, и распорядите ее корректно.
1: Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
2: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
1: Раки, совет от опытного человека сегодня кажется очень своевременным и полезным.
2: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче.
1: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
2: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайте во второй.
1: Скорпионы, внесите творчество

0: свою жизнь, и день станет ярче и радостнее.
1: Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
0: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
1: Водолей, вечер может принести интересные новости.
0: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу.
1: И давайте проснемся в хорошем настроении в этот понедельник.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: Время 10.12, а значит, первая смена продолжается. Всем бодрейшего понедельника.
2: Так, у меня еще одна спортивная новость, в которой, если честно, прекрасно все. Итак, слушай, 10 человек пробежали полумарафон в 18-метровом костюме гусеницы, чтобы войти в книгу Гиннесов.
1: И стать бабочкой.
2: Да, но пока что в несуществующую категорию.
1: Так.
2: Потрясающе, по-моему. В общем, костюм был сшит из детских игровых тоннелей. После забега на дистанции в 21 километр участники из Англии подали заявку в книгу рекордов Гиннесса, но пока в несуществующую категорию.
1: Угу.
2: Вот. За полумарафоном еще и кто-то следил. Это были зрители. Маршрут спортсмены преодолели за 2 часа 8 минут 51 секунду.
1: Угу.
2: И они не могли тренироваться и сказали, слушайте, это был абсолютный логистический кошмар.
1: Ну и за полумарафон их устроили на полуставку куда-нибудь в Дисней, там в парк или куда-то.
2: Ну я думаю,
1: почетных аниматоров.
2: Пофоткали точно.

0: Рубрика «Минута гордости» на Ретро-ФМ. Меня всегда разбирает гордость, когда я вижу, что Россия впереди. И здесь мы тоже лидеры, Маргарита. Готов поделиться с тобой необычными соревнованиями. Россия лидирует в чемпионате мира по нытью. Да.
1: Ну, конечно.
0: Нашлись гении. Создали специальный сайт, где разные люди пишут, что их раздражает. Ну, а другие решают, насколько эта жалоба мелкая или крупная. То есть, это не просто там, ну, нажаловались и как-то статистически подвели. То есть, люди голосуют и признают, да, ваша жалоба достойна для того, чтобы ее учесть.
1: Да.
0: Ты понимаешь, с каким отрывом мы сделали эти Штаты, этот Вьетнам. У России 2670 счет баллов. У Штатов 676, а остальные вообще это числом не назовешь. Понимаешь, если сложить второе, третье, четвертое, пятое до десятого мест, они не наберут столько, сколько набрали наши.
1: Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что я принимала самое активное участие. Вот.
0: Ну, теперь как будто бы надо выписать премии всем, кто добивался первенства ради, ну, ради страны.
1: Так сказать, наныли.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании любимых артистов группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: 10:28 в Москве. Маргарита, для тебя испытание.
1: Давай.
0: Итак, я смотрю в экран своего телефона, и что я вижу? Ты должна угадать, где же я гуляю.
1: Да.
0: 70-Е, 80-Е, Сан-Ре-Мо, вечеринка.
1: А я знаю, где ты гуляешь.
0: Ну и где?
1: И я же видела это великолепное новое приложение «Радио Хаб». Правильно? Ты же по нему гуляешь.
0: Чудовищная интуиция у этой
1: там
0: женщины.
1: Там же есть 70-е, 80-е, 90-е, вечеринка Сан-Ремо, все ваши ведущие. В общем, 24/7 можно быть с нами на связи, когда под рукой нету приемника.
0: Подожди, пишут. А Юра, да, Юра тоже там.
1: Юрочка
0: есть. Отвечаю
1: Гуянов
0: в режиме онлайн.
1: Будет,
0: да, все там
1: конечно
0: есть.
1: Же. Девчонки, не переживайте. Заходите в свой магазин, ну, необычный у дома, булочную, а вот где вы покупаете приложение раз на нашем телефоне, на вашем смартфоне, там пишется на русском языке «Радио Хаб». Бесплатно, без регистрации. Все скачивайте и остаетесь с нами на связи.
0: Десять тридцать. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещение. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен в основном для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. В Госдуме предложили отменить эвакуацию машины за отсутствие СТС у водителя. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, если документ есть в электронном виде, то его можно проверить дистанционно. Политик пообещал, что выступит с такой инициативой. Исключения могут составлять случаи, когда машина находится в угоне. Сотрудники госавтоинспекции сейчас законно могут эвакуировать автомобиль, напомню, на штрафстоянку при отсутствии у водителя СТС. За проезд без свидетельства человеку выпишут штраф в размере 500 рублей. В России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова направила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она предложила выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или же сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Депутат отметил, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. Сильвестру Сталлоне сегодня исполняется 80 лет. Он остается одним из главных героев боевиков и человеком, который сумел превратить собственную историю в легенду о пути к успеху. В начале карьеры Сталлоне был малоизвестным актером, испытывал серьезные финансовые трудности. Все изменилось после сценария «Рокки», над которым Сильвестр работал самостоятельно. Фильм получил 3 премии «Оскар», а Сталлоне стал мировой звездой. За последующие десятилетия актер стал лицом сразу нескольких культовых франшиз, среди которых «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые» и другие. И еще курсы валют: доллар 77.23, евро 88 рублей 3 копейки. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: через несколько минут первая смена зазвучит по-другому. Ну, по крайней мере, один из тех хитов, которые обычно мы играем в первой смене, который мы обычно напеваем, да не только мы, но и в караоке его тоже очень часто поют. Это я уже наперед забегаю про ту песню, говорю, которая сегодня загадана. И если вы с ней справитесь, то получите... А что получите? Беспроводные наушники.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Конечно же, мы говорим про нейрохит.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: настроение хорошее, а сейчас с Артуром из Липецка станет, мне кажется, еще лучше. Есть ощущение скорой победы. Артур, здравствуйте!
1: Добрый день.
2: Здрасте.
0: Хочется ли вам сегодня стать одним из чемпионов Ретро-ФМ? Артур, настроен на победу?
1: Конечно, а как же еще?
0: Ну, вы знаете, песня, она настолько известная.
2: Вот прям хороша.
0: Я помню чудное мгновение.
2: Я бы сказала особенно.
0: Передо мной виделась ты. Вот вы примерно слова этой песни, знаете, настолько же хорошо, как 100%. Самые популярные строчки. Хоть из Пушкина, из Лермонтова или Есенина. Народные песни. Поэтому давайте с первой подсказкой, что так раз и раскрыть нейрохит. Попробуем. Только напомню, что с первой подсказки мы выиграем беспроводные наушники, со второй годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. А вот теперь давайте первый нейрохит.

0: печаль.
1: Ну, интересная интерпретация.
2: Вообще необычная.
1: Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль.
2: Так, вы там что-то говорили. Я слышала.
3: Я так громко.
1: Ой, что-то плохо слышно. Давайте так, версия есть, кто исполняет? Автор, он же исполнитель, имя, фамилия.
2: Примерно, хотя бы
1: очень
2: есть
1: яркий
2: мысль.
1: Мем в бане есть.
3: Прям мужчина какой-то.
1: Мужчина
2: поет.
1: У него такой мем.
3: Один наушник уже мой, правильно?
1: С бокальчиком.
2: Да.
1: Напиточка в бане. Есть мем такой.
3: Вот прям сейчас.
1: Ну, уже сейчас нет времени. 3, 2, 1. Давайте, вторая подсказка.

0: Ну что, с кем за любовь тогда пить будем сегодня?
1: Ну, женщины, наверное, с кем же
0: сюда. Это что за перемены? Погодите!
1: Ну, плохо сейчас, я только что толк слышал, не надо.
0: Ну, кто предлагал-то выпить за любовь на эстраде? Я не говорю, кто пил за любовь, это все.
1: Сами белобрысые, ну, это же, ну,
2: что. Его так еще никто не называл, ну, это Сусами белобрысый. Артист России, заслуженный.
0: Даже бывшая жена, да, народного артиста России так не позволяла себе называть. Так.
1: Почему, откуда вы знаете?
0: Общались с ней, приходила на эфир. Ну, 3-2-1, есть имя, фамилия?
1: Есть, но я его помню, только лицо помню.
0: Лицо помню, ну, а надо было по имени и фамилии. Итак, ответ правильный в эфир. Игорь Николаев, автор невероятного количества народных хитов, который поет вся страна, в том числе и этот. Поэтому сегодня, конечно, мы не можем засчитать победу просто из-за того, что кого-то эта песня напомнила. Нужно отвечать четко. И сегодня и беспроводные наушники, и годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис остается в музее Ретро-ФМ. Маргарит, где мы оставим это?
2: Так и оставим в музее Ретро-ФМ.
0: И послушаем великолепный оригинал от Игоря Николаева. Погнали!

0: любовь.
1: Не-не-не, не допел. Не допел, великий автор. Выпьем за любовь, родная, на Астория Гранде. Вот на... так правильно говорить.
2: Прямо на борту Астория Гранде, друзья, куда мы очень скоро поедем, пойдем. Правильно же, ходить по морям мы будем, правильно?
1: Маргарита, это зависит от твоей личной техники. Еще раз, не навязывай другим свою волю.
2: Кто-то, ну, я не знаю.
1: С кругом хочет поплавать, вот так вот. Может, акулок покормить там хочет. Да-да-да. Кто его знает, у кого какой настрой? Мы лично хотим устраивать вечеринки на верхней палубе. Мы хотим заниматься фитнесом. Опа, проверочка, глаза сразу на выкате. Да, опа, никто не собирается.
2: А хочется узнать, мы, это не случайно ли группа Вирус? А это случайно ли не Саша Айвазов? Это случайно не группа Прасма? Почти выговорила. И, конечно, случайно не группа Лицей.
1: Хочется как-то перед ребятами даже, ну что ли, лично извиниться. Я вот Роману пишу сейчас, спрошу, где они находятся, как бы.
2: Скажи,
1: да,
2: что я бодоласки уже это
1: как
2: говорила.
1: Как бы, да-да-да, мы ее уже на такси к вам отправляем, да-да, она вам лично кое-что хочет сказать. Итак, да-да-да, все с нами будут. Плазма, Лицей, Саша Айвазов. И, конечно, будем поднимать ручки под Вирус уже 18 июля. Что ж, продолжаем первую смену. Мы не закрыли еще тему. У нас сегодня Всемирный день поцелуя, а потому ваше сообщение разберем буквально через 5 минут. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Всемирный день поцелуя. Да, можно и вспомнить, и поговорить об этом. Сообщения продолжают лететь в социальные сети. Марина пишет просто и понятно. Добрый день уже, Рит Саша. А я в день поцелуя передаю вам поцелуйчик. Потому что забыл.
2: Ой, спасибо. А дальше смотри, у нас тут у девчонок пошел разговор.
1: Да.
2: Диляра пишет, а я еще ни разу не целовалась. А Светлана Викторовна ей говорит, доброе утро, целуйтесь чаще, но только с теми, кому у вас искренние чувства или симпатии. Так сказать, приятное с полезным. А дальше нам отвечает Светлана Викторовна как раз, что за одну минуту поцелуя сжигается более 100 калорий.
1: Вот, говорят, да, полезно.
2: Можно в зал не ходить, получается.
1: Татьяна пишет, когда я училась в Государственном педагогическом университете, там был большой читальный зал с колоннами. И места за колоннами назывались места для поцелуев. А моя научная руководительница, которая познакомилась с мужем в библиотеке имени Ленина, называла ее домом свиданий. Ну, классно, когда такие истории с продолжением, да, образуется. Пожалуйста.
2: Маруф нам пишет. Поцелуй Бандераса и Сальма Хайек в фильме. Это что-то.
1: Да, ну, наверное, это про отчаянный, вот, который, да, с Бандерасом.
2: Я подумала, что
1: начало
2: это,
1: его звездной карьеры.
2: Эта парочка вообще везде, где бы ни играла, у них поцелуй должен быть, наверное, вау. Вот.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, можно, да, подытожить, да, сказать, что сегодня, 6 июля, нужно быть более раскрепощенными. Да, врачи даже советуют, говорят, целоваться полезно, поэтому, ребят, не забудьте найти нужно для близкого человека, да, чтобы потом вопросиков не было. И как так вообще, что-то...
2: Ну, а мы тоже вам сегодня наши... Всем посылаем наши поцелуйчики. А, вот, вы их передайте дальше. А завтра в 7 утра мы вернемся.

0: Пожалуйста. 11 часов в Москве. Понедельник, 6 июля. Продолжается начало рабочей недели. Самое, поехали. В начале часа немного важной информации. С нами Дмитрий Королев, у него новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Срок оплачиваемого больничного может достигать года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности. А сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией. Леонов также напомнил, что в этом году максимальная выплата по больничному листу составляет 6 827 рублей в день. В российской телекомсфере намечается масштабная трансформация. Искусственный интеллект намерен активно интегрировать в работу сетей связи. Цель – сделать инфраструктуру более надежной и нарастить скорость мобильного интернета. По информации «Известий», в рамках пилотных инициатив удалось добиться роста пропускной способности сетей на 20-30%, а задержки переданных данных удалось сократить наполовину. В Индонезии для россиян появится новая система платежей. К ее разработке приступила местная холдинговая компания. Там заявили, что создают платформу, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а россияне в Индонезии. Проект был инициирован во время бизнес-форума «Россия-АСЕАН» в Казани. Предполагается, что россияне с

0: как почтительное обращение к высокопоставленным чиновникам. Однако сейчас самым длинным зафиксированным словом считается тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропиридопиридиновые. Это слово содержит 55 букв. Оно было обнаружено в названии патента на химическое соединение.
1: Дима, извини, пожалуйста, а как проверить, что ты правильно сейчас прочитал это слово? Я не верю. Вот,
0: там... я могу показать и еще раз прочитать. Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропиридопиридиновые.
1: Ой, молодец.
0: Благодарю.
1: Вот живые тебе аплодисменты.
0: Благодарю, но я закончу. Я в валюте. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречаете Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вот у нас ведущие новостей, конечно, на Retro FM, ребята серьезные. Приходят сразу с нормальными словами, не то что некоторые. Я, честно говоря, до сих пор успокоиться не могу. Тоже сижу, тренируюсь здесь. Уже минут 15, наверное. Что там, при высоком много рассмотреть стоящие, это ладно, хорошо. А вот это вот тетрагидропиронил, циклопентил, тетрапиридоперидиновый. Yes, да, получилось. Но надо же. А у нас с вами тогда, давайте, пусть будет свое собственное слово. Мы сейчас его изобретем, ну как я за вас изобрету. Все непременно музыкально красивое времяпрепроводящее. Как вам? Пишется слитно. И не надо искать его в словарях нигде. Это будет только нашим с вами словом. Это про нас. Группа Roxette, певица Сиси Кетч из ближайшего мелодичного. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет. Всем ретро-ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Так, про секрет, друзья. Главный секрет, ну, как мне кажется, сейчас и самый большой, наверное, это куда, скажите мне, пожалуйста, подевались выходные. Вот были же, вот буквально недавно, несколько часов назад были, а сейчас уже нет. Что, как это вообще работает, как это происходит? Все, так, мир с другой стороны выглядел иначе и... Ладно, сейчас перестану ныть, правда, перестану жаловаться, потому что, вы знаете, есть то, что нас спасает всех, то, что выручает. Ну, во-первых, то, что мы на самом деле в глубине души, а может, и не очень глубоко, любим работать, правда же? Вот. А еще музыка классная, вот она рядом, буквально скоро, с нами. Erasure, комбинация, Смоки и много чего еще. Прямо здесь, на Retro FM, так что не расходимся.
1: Реклама. Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
2: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону UM10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6026-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: всегда казалось очень интересным звучание группы Erasure и вот этой песни в частности «I Love to Hate You». Дело в том, что создатель группы Erasure, композитор Винс Кларк, между прочим, один из основателей группы Depeche Mode. Да, он ее покинул 12 января 82 года и дал объявление о поиске вокалиста в новую группу, в новый проект. На кастинг, кстати говоря, пришел 41 человек. Все выступили неудачно. И вот следующий, получается, 42-й уже, 21-летний тогда Энди Белл, вокалист группы Erasure. Он вообще до работы в музыке был профессиональным мясником на мясокомбинате. Представляете? Вот это контрастовый человек, конечно. Ну, а слово Erasure, кстати, переводится как «стирание». И Винс Кларк, о котором я вначале упомянул, он выбрал это название потому, что оно символизировало его желание начать все с абсолютно чистого лица. Начал, молодец, все получилось, нам нравится уже много десятилетий подряд. Лучшая музыка, да, последних десятилетий звучит здесь в эфире Retro FM. Сегодня понедельник, напомню, 6 июля. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 15+.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: А вот и полдень. И что мы теперь с этим будем делать, спрашивается? Есть предложение оставить все как есть. Как вам такое?
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Сегодня во Владикавказе стартует третий всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. В 6 вечера по проспекту Мира пройдет праздничное шествие в честь открытия. В нем примут участие представители национальных общин Северной Осетии, местных театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, артисты уличных театров, а также жители и гости республики. В завершении вечера состоится уличный спектакль на площади Свободы. Добавлю, фестиваль продлится неделю. В программе представления, уличные постановки, образовательные встречи и мастер-классы. Завершится 12 июля гала-концертом на площади Свободы. На дороге от Феокдона до Даргавса продолжается устройство буронабивных свай. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Работы ведутся в рамках реконструкции участка автодороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау. Специалистам предстоит возвести около 300 метров подпорных стен, которые обеспечат устойчивость горных склонов и защитят дорожное полотно от сползания. В комитете отметили, что несмотря на неустойчивую погоду и частые дожди,

0: обеспечение пожарной безопасности и приобретение техники для охраны лесов. Студенты вузов Северной Осетии стали лауреатами российской студенческой весны. Мероприятие прошло в Красноярске. Представители республики заняли призовые места в номинациях «Авторский вокал. Малая форма», «Народный вокал. Соло. Стилизация» и «Народный танец. Малая форма». Лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» стала Фариза Чехоева. Курс доллара на сегодня – 77 рублей 23 копейки, курс евро – 88 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Майкла Джексона. Кстати, удивительно, но изначально композиция «Триллер» задумывалась как веселая диско-песенка с совершенно другим текстом. Она должна была называться вообще «Starlight», «Звездный свет». Автор композиции Род Темпертон изменил концепцию в какой-то момент, решив добавить в трек элементы фильма ужасов и вот этот знакомый зловещий голос в том числе. Ну и, как мы понимаем, теперь они не прогадали абсолютно. Идея сработала. Не то чтобы все сильно испугались «Триллера», ну а вот талантом Майкла Джексона в очередной раз восхитились, конечно. Продолжим получать удовольствие от музыки прямо здесь, в эфире Retro FM. Очень скоро с нами Данко, группа «Битлз» на минуточку, также Эдди Хантингтон, да и много кто еще прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю, видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Around My Heart, певица Сандра возле моего сердца. Сколько сердечек, неизвестно, конечно, было покорено, в том числе и под голос певицы Сандры, за столько десятилетий, сколько люди слов признательных сказали, и некоторые из них даже приняли эти слова, остались ответными. Но так мы сейчас, кстати говоря, уже в самое-самое ближайшее время принимаем на борту участников круиза Retro FM 2026. Это касается победителей игры, которые выиграли себе отпуск мечты в прямом эфире. Совсем скоро, с 18 по 28 июля, начнется вот это самое путешествие мечты в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в отличной компании вместе с ведущими Retro FM и любимыми артистами, группами «Лицей», «Плазма», «Вирус», с Александром Айвазовым. Ну, мы, естественно, будем рассказывать о том, что там и как происходит. И в эфире будем это делать, и в социальных сетях. В общем, следите за нашими новостями свежими. При этом, конечно, не отвлекаемся от прослушивания любимой, лучшей музыки последних десятилетий прямо здесь, в эфире Retro FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Кстати, главный парадокс вот этого известного хита «Paradise» певицы Фиби Кейтс заключается в том, что у себя на родине, в США, эта песня прошла практически незамеченной в свое время. Но в Европе, особенно в Италии, композиция стала абсолютным суперхитом и заняла первое место в национальном хит-параде на Апеннинском полуострове. Похоже на то, как, знаете, некоторых вот бывает же такое, не устраивают свои собственные жены и мужья, а другие часто готовы оценить как будто бы. Но, конечно, среди слушателей ретро-ФМ такого не бывает, такое не встречается, наверное. Да нет, я просто уверен. Мы же все приличные люди. Ну, почти. Да ладно, все. Меня зовут Юрий Гурьянов. Музыка, зато у нас самая классная. Вот она правит бал. И так продолжит это делать.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015.

0: Нет, ну должно же это было когда-то случиться. Все, час дня уже в Москве. Ну ничего страшного, мы же ко всему привычные, правда? Пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев все знает, сейчас расскажет нам. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В России может появиться новая мера поддержки семей. В Госдуме предложили ввести выплату за 50 лет брака. С инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Обращение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Депутат предлагает выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Сейчас подобные меры существуют на уровне регионов. Силы обороны Финляндии временно ограничили воздушное и морское движение в восточной части Финского залива из-за украинских беспилотников. При этом в военном ведомстве отметили, у них пока нет данных об обнаружении дронов ВСУ, которые во время атаки по целям на российской территории могли бы случайно пересечь границу и нарушить финское воздушное пространство. Но риск такого развития событий все же существует. В Японии начали очередной этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». До 24 июля в океан должно попасть около 8 тысяч тонн. Напомню, станция серьезно пострадала от разрушительного цунами в марте 2011 года. А в 23-м правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс воды с Фукусимы. Несмотря на проводимую очистку, в ней по-прежнему содержится третий, который не поддается полному удалению. Тогда в Приморье усилили радиационный контроль, а Китай полностью приостановил ввоз всех морепродуктов из Японии. Европу накрыла новая волна 40-градусной жары, от этого горят леса. В частности, на юго-западе Франции из-за пожаров эвакуируют более 10 тысяч человек. Парламент Франции будет голосовать по вотуму недоверия премьеру Лекарню из-за его бездействия в кризис, вызванный жарой. Борются с огнем в Испании, Португалии и Греции. Огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров леса. США ведут гонку с Китаем за первенство в высадке на Луну. С таким заявлением выступил глава НАСА Джаред Айзекман. Он отметил, Пекин наметил это на 29-й год, а Вашингтон намерен осуществить проект возвращения астронавтов на спутник Земли к концу 28-го года. Айзекман напомнил, первым человеком, который вступил на лунную поверхность, был американец Нил Армстронг в 69-м. Последним на данный момент Юджин Сернан.

0: Вот что делает обычный человек, когда мечтает вернуться домой издалека? Правильно, он просто возвращается. А что делает артист, которого утомили гастроли, и при этом он хочет быть дома? Ну, конечно, он пишет об этом песню. А потом возвращается домой. Так было с Максом Леонидовым однажды. Правда, возможно, потом артист опять улетает. Но это уже другая история. Песня-то любимая не улетает никуда. Вот они. Здесь, рядом с нами, остаются на Ретро-ФМ. Скоро Шакира, группа Joy. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 19 минут.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОС 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: «Дама в красном» «Is dancing with me», «Танцует со мной», в смысле. «Lady in red». Как романтично. Что, все натанцевались? Точно. Кто не успел, если смотрите, мы как-нибудь обязательно повторим, ладно? Тут, вообще говоря, поводов у нас музыкальных хватает на разнотемповые танцы. А вообще у нас на Retro FM так уж повелось много чего хорошего, я бы даже сказал, лучшего. Ну, например, первая смена по утрам, пожалуйста, утреннее шоу с 11 до... С 11. Нет, с 11 это я на работу прихожу, а не до 11. С 7 до 11, естественно, пораньше. Так вот, игры, крутые подарки. Саша с Ритой придут, подарят, разбудят, пошутят. И настроение отличное, естественно, тоже вам принесут с собою в охапочку. Так что вы тоже приходите. Ладно, по утрам с 7 до 11 еще раз. Ну, а с 11, сами понимаете. Вот, например, сейчас тоже музыки много хорошей. Тоже повод не расходиться, опять же, группа «Аква», кино. Рафаэла Кара и много чего еще у нас впереди запланировано. Это Retro FM.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Итак, 6 июля, понедельник на календаре. Что у нас там есть? Всемирный день поцелуя. Так что всех целовавшихся, целующихся и собирающихся это сделать, поздравляю. Всемирный день кардиолога. Дорогие наши приглядывающие за сердечками, вас с праздником поздравляем. День архитектора в России тоже отмечается. Ну и здесь огромные поздравления тем, кто в профессии. Слушатели Retro FM, к вам обращаюсь сейчас. Кстати, вам предстоит стать архитекторами. Архитекторами и строителями. Феличиты. В следующем часе можно и нужно передавать и поздравлять. Несите сюда все хорошие поводы. Они обязательно пригодятся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Сегодня во Владикавказе стартует третий всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. В 6 вечера по проспекту Мира пройдет праздничное шествие в честь открытия. В нем примут участие представители национальных общин Северной Осетии, местных театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, артисты уличных театров, а также жители и гости республики. В завершении вечера состоится уличный спектакль на площади Свободы. Добавлю, фестиваль продлится неделю. В программе представления, уличные постановки, образовательные встречи и мастер-классы. Завершится 12 июля гала-концертом на площади Свободы. На дороге от Феокдона до Даргавса продолжается устройство буронабивных свай. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Работы ведутся в рамках реконструкции участка автодороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау. Специалистам предстоит возвести около 300 метров подпорных стен, которые обеспечат устойчивость горных склонов и защитят дорожное полотно от сползания. В комитете отметили, что несмотря на неустойчивую погоду и частые дожди, работы продолжатся в соответствии с графиком. Завершить реконструкцию участка планируется до конца 2028 года. Ремонт проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Около 380 миллионов рублей предусмотрено в Северной Осетии на реализацию мероприятий в рамках программ Минприроды России. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев на рабочей встрече с замминистра природных ресурсов и экологии страны Максимом Корольковым. В этом году средства направят в том числе на продолжение строительства берегоукрепительных сооружений в селе Дзуарикау, капитальный ремонт дамбы озера Бекан, а также на лесовосстановление, обеспечение пожарной безопасности и приобретение техники для охраны лесов. Студенты вузов Северной Осетии стали лауреатами российской студенческой весны. Мероприятие прошло в Красноярске. Представители республики заняли призовые места в номинациях «Авторский вокал. Малая форма», «Народный вокал. Соло. Стилизация» и «Народный танец. Малая форма». Лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» стала Фариза Чехоева. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки. Курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон.

0: Наш адрес в радиоэфире. Ретро FM, конечно. Друзья, да, ничего не перепутайте. Это важно. От всей души поздравляем Машу с днем рождения. Не просто Машу, тут написано «Нашу Машу с днем рождения». Ну что ж, вашу Машу обязательно с днем рождения. Всяческого всевозможного счастья и благополучия, как вы пишете. С Новым годом, твои физики. Это Чулович Елена. И все отправили вот это сообщение. Так, дальше. Близкий круг у нас поздравляет от всей души Галеньку из Кстова с днем рождения. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, активной, позитивной, энергичной девчонкой. Желаем здоровья, ярких событий, вдохновения на новые приключения, бесконечного потока сил. Целуем, обнимаем Галеньку. Ну и мы тоже, знаете, здесь тоже немножко приобнимем. Уж не знаю, как насчет поцеловать, но если можно, конечно. А так мы завсегда. Здравствуй, любимое радио. Хочу поздравить Инночку из Иркутска с очередным 18-летием. Пожелать ей счастья в жизни, личной и безналичной, твой Алексей. Ну, Алексей, знаете, по поводу безналичного и наличного, это во многом может и... Да, вы же имеете непосредственное отношение, да, к Инночке? То это может быть и да. Ладно, ни на что не намекаю, но от вас, короче, это зависит, да? Нет? Ладно, сами там разбирайтесь. А мне надо сообщение читать. Александр, привет из села Партизаны. Передаю привет всем товарищам по цеху. И отдельное спасибо Сереге за предоставленную колонку, на которой мы слушаем вашу прекрасную радиоволну. Всем большим составом. Это кто у нас? Это Александр, да? Данил пишет. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет и всем жителям города Благовещенска и Амурской области. С профессиональным праздником ко дню финансовой службы МВД России. Ветераны, работники МВД. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, любви, успехов и хорошего вам труда и социального развития МВД России по Амурской области и город Благовещенска. Спасибо, Ретро-ФМ, Данил, город Благовещенск. Сколько раз вы сказали, что это? Мы уже выучили, мы уже запомнили. А знаете, откуда у нас Данил? Ни за что не догадайтесь. Из Благовещенска Амурской области.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Say Yakidam. Скажи Yakidam, или если короткая форма еще, короткая версия есть Say Yes. Ну, в смысле, say да. Просто. Ладно. Закончился креатив. Давайте действительно к делу переходить. Уже сообщение. Наталья. Добрый день, любимая радиостанция. Хочу поздравить своего внука Коростылева Сергея с окончанием срочной службы в армии России. Мы все очень гордимся нашим солдатам. Желаем ему успехов во всех его начинаниях. Будь здоров и счастлив, наш любимый мальчик. Передайте для него хорошую песню, пожалуйста. Спасибо. С уважением, бабушка Наташа. Ну, конечно, передадим. Это уж мы умеем. Что-что. А песню хорошую поставить — это завсегда. Ольга. Ретро-ФМ, Ольга из Москвы, напишет: хочу поздравить Дмитрия Ганшина с выходом. Так, куда? Из отпуска. А, все, понятно. А с таким поздравляют? Ну, если да, то продолжаем. Пожелать хочется ему плавного, безболезненного перехода в рабочий режим. Угу. Пусть работа после отдыха будет только в радость. Только и колька в радость. Да. Желаю ему подольше оставаться отдохнувшим и бодреньким. А, юморист, конечно. Так, Светлана пишет. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему бухгалтеру Наталье от директора Светланы Сергеевны, село Сахтыш. Так, передано. Андрей, привет, Филищита, как у вас дела? Андрей, Андреев, город Петрозаводск. Ну, вы знаете, а вам какую версию надо? Быструю или... В общем, давайте я просто скажу, что у нас отличные дела. Ну, это, и тем более, что это правда. А, то сейчас, знаете, про себя мы любим рассказывать. Татьяна, доброго дня, любимый Ретро-ФМ. Привет с Краснодарского края. Прошу вас поздравить моего мужа Сурженко, или Сурженко Сергея, с наступающей годовщиной свадьбы. Завтра у нас 36 лет, как мы расписались. Желаю ему здоровья, люблю его очень сильно. Любящая жена Татьяна, спасибо вам, пожалуйста. Так, Людмила, Юрочка, дорогой наш ведущий, прожить своим оригинальным мышлением. Через эфир упоминаете орфографический словарь, который... Я не знаю, это для эфира надо было или нет, но я читаю в эфир, вы написали, Людмила, так что который не выпуская из рук. Это про словарь. Обожаю вас и все, что все поцелую сегодня, пусть будет для вас, Людмила Брянская. Ой, спасибо, спасибо. Чмоки-чмоки. Да, так говорят. Так, Диляра пишет. Привет, Филищита. Отгремел выпускной. Экзамены сданы. Передаю привет всем слушателям Санчесу, Ане Калашниковой, Злате, Людмиле Гульнаре и прочим. Мой латиноамериканский привет Юрочке. В день поцелуев. Диляра, город Анапа. Всем привет из Ростовской области. Это от Лидочки уже. И теплый поселок Глубокий. Послезавтра день рождения. Настроение праздничное уже сегодня. Хорошего настроения. Ну, вы знаете, Лидочка, это прекрасно. Это талант. Иметь хорошее настроение до дня рождения, уж тем более после, чего я вам, собственно говоря, желаю. Дальше у нас Злата пишет. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Здравствуйте, дорогой Юрий. Пишет радиослушательница Злата из Кирово-Калужской области. Сегодня первый день моего отпуска. Вот это, конечно, вы молодец. Как вы ловко. Всем желаю отличного настроения, удачного отдыха тем, кто тоже в отпуске. Ну и давайте тоже немножко хотя бы пожелаем отличного настроения тем, кто пока еще нет или уже все. Так, Алсу, добрый день, Ретро-ФМ, Филищита. Хочу поздравить Калдину Ксению Эркиновну из города Зеленодольска, Республики Татарстан, с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, исполнения всех желаний мира. Так, что там по поводу хорошей песни? А, вот она. Филищита.
1: Ежедневно с 2 до 3. Филищита. На Ретро-ФМ.

0: Но что он вытворяет, а? Гитарист Алексей Горбашов, вот автор всех этих соло в группе «Мираж», гитарный я имею в виду. Вообще это «Мираж» и Наталья Гулькина. Снова вместе, кстати, рассказывал про группу «Мираж» в программе «Ю». Можно найти в подкастах совершенно удобно, легко это сделать. Либо на сайте retrofm.ru, можно еще и в приложении в мобильном, а вообще и в группе ВКонтакте. Ну, в общем, ищите, найдете обязательно программа «Ю». Если что, в прямом эфире выходит по субботам в 13:00 по Москве. Так, а у нас Филичта, напомню, и это важно к этой минуте. Оксана пишет: «Добрый день, Юрий и Ретро-ФМ. Сегодня у замечательного человечка из Нижнего Новгорода Галины, уголетчика, день рождения. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Оставайся такой же веселой, жизнерадостной, отзывчивой. Оксана, город Владивосток, близкий круг и ретро-чатовцы». А мы, как всегда, конечно, присоединимся. К следующему поздравлению тоже обязательно, естественно. Алексей Григорьевич с днем рождения поздравляет, знаете кто? Галина, любимая радио Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, а мы с удовольствием это делаем. Желаем ему всех благ и вселенского счастья. Это Галина Балашиха. Так, что там еще? Мария у нас пишет: «Поздравляю с понедельником Оксану Гривую из Омска». Ну, я вот сейчас просто, задумался на секунду. Правда, с понедельником поздравляют? С другой стороны, почему бы нет? Почему мы все ополчились на этот понедельник? Он, в принципе, вполне себе нормальный день. Может быть, даже и получше некоторых иногда бывает. Так что да, принимается и отправляется. «Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет коллегам Татьяне и Екатерине. Сказать, хватит обедать, пора делать зубы». Вот делать ноги? Нет, делать зубы. А это вы стоматологи, да? От Андрея из Сахалина передает срочный привет «Оброн Энерго», отделу реконструкции, проектно-сметной группе. Хорошего рабочего дня, коллеги, и выходных. Ну да, да, у кого-то бывают и выходные случаются. В понедельник-то, да? «Здравствуйте, Ретро-ФМ. Филичта. Хочу поздравить свою доченьку Любовь с днем рождения. Ей вчера исполнилось 3 годика. Моя маленькая принцесса». Это Светлана написала. Светлана, здоровья вашей принцессе и вам, вообще всей вашей семье. Ирина Викторовна: «Доброго всем дня из Владикавказа. Хочу поздравить свою прекрасную дочь. В этом году она получила диплом архитектора. Горжусь тобой». А сегодня, да, день архитектора, между прочим. Я только не помню. День архитектора России, если я ничего не путаю. Так что с праздником, конечно. Так, Александр Босик пишет: «Привет, Филичта. Прошу передать привет Федяеву Юрию. Не переживай, все у тебя получится. Машину твою отремонтируют по высшему разряду». Это Александр написал прямо сюда, Филичту, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk.alania.ru.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Владикавказ». 54 11 00.

0: Все, выхожу потихонечку на арену. Ну так, неторопливо, но... Очень важно успеть прочитать как можно больше сообщений. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет дочке Диане и любимой племяннице Стефании. Девочки мои, вас люблю. Дорогие ведущие, приятных рабочих часов. А почему не подписано? Непонятно. Как будто бы прослеживается имя Галина, судя по почтовому адресу. Ну, давайте будем думать так, раз мы не подписались. Так, что еще? Добрый день. Хочу передать привет девочкам из бухгалтерии Центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, в особенности главному бухгалтеру Лепилиной Екатерине Викторовне. Ну, конечно, передаем. А вот здесь было еще одно сообщение, я помню. Валерия Адаменко написала. Добрый день, Юрий. Добрый день, Феличита. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте привет моей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре, в Московской области. Дорогая моя любимая мамочка, желаю тебе здоровья и хорошего настроения. Пусть солнышко всегда улыбается тебе. Я хочу, чтобы ты была счастлива. И Феличита всегда была с тобой. Да, а мы как Феличита, нам это особенно приятно слышать. Мы, конечно, тоже стараемся быть максимально рядом. Так, значит, у нас Так, Анастасия Артемова, да. Здравствуйте, передайте привет, большой привет Нестеровой Людмиле Алексеевне от коллег. Поздравляем ее с первым рабочим днем после отпуска. Мы скучали. Ой, как хорошо. Это такие коллективы прекрасные. Александра пишет. Ретро-ФМ, привет. Передаю своей любимой клиентке Ирине. А, Иринке. Пусть она будет счастлива и здорова, и не опаздывает на маникюр и педикюр. Сижу, жду ее. Слушаю Ретро-ФМ. Спасибо, что вы есть. Я Александр из Кропоткина. Андрей Галчонок, поздравляем тебя с Международным днем поцелуев. Очень скоро я тебя крепко и нежно поцелую. Я тебя люблю. Твой Андрюша, город... Северск, Томская область. Ну, смотрите, мы все слышали, мы теперь знаем. Давайте там. Не подведите теперь, Андрюша. А, всей группе Романенко плюс 25, отдыхавшим в Китае, огромный привет из Армавира. Привет в Крым, братишке и сестренкам, моей любимой жене Леночке, Евгении. Так, или Евгений, наверное, да? И краткая должна была быть в конце, нет? Ну, так, куда-то потерялась. Марина Александровна пишет. Юра, привет, Ретро-ФМ. Хотим передать поздравления в Питер нашей любимой невестке Елизавете Лапиной. Пусть счастье тебя обнимает. Здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме. Побольше улыбок и приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом. Ждем в гости с сыном и внучкой Марина и Леша, село Подстепки, Самарская область.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Да, именины сегодня, кстати, не только у Кристины. Есть тут люди у нас. Татьяна Леднева. С днем рождения, дорогую коллегу и подругу. Да, Татьяна Леднева поздравляет Наталью. Любви, добра тебе и твоим близким. Бухгалтерия City Lab. А мы тоже присоединяемся, поздравляем. Но вы что думали, на этом все? Нет, конечно. Мария пишет нам, Воронова. Добрый день, любимый Ретро-ФМ, его слушателям, моему любимому ведущему, тоже отличного денечка. Юрий, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего дорогого друга Галечку Радаеву, человечка с большим и добрым сердечком. Галечка, желаю тебе огромнейшего счастья, здоровья, успехов во всем и везде. Желаю не болеть, никогда не грустить, радоваться и наслаждаться жизнью. Пусть судьба преподносит тебе только приятные подарки, сюрпризы, успехов, процветания во всем. Всех благ тебе, дорогая. Ну и, конечно, передайте, пожалуйста, привет всем моим дорогим друзьям из близкого круга и ГЮ-чата. Легкой недели и хорошего настроения. Ваша Мария Воронова, она же Маруся. Юрий, спасибо большое за эфир. Спасибо, Мария, вам, что с нами. Так, кто еще? Ахмед поздравляет с началом профессиональной деятельности Глеба и желает успехов во всем. Хорошо. Передаем привет трудолюбивому Сергею Ивановичу, его напарнику Юрию. Вам скоро в отпуск, так что не расслабляйтесь. Коллеги по работе. О, Крафт Памп. Какие хорошие коллеги присмотрят, если что-то. Здесь не расслабишься. Так, что еще у нас есть? Я точно помню, что были сообщения. Погодите. Вот. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Передаю привет своему любимому коллективу ателье «Иголка» Афимол Москва. Желаю всем продуктивного рабочего дня и прекрасного настроения. Ваш админ Лилия.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, да. Все, продолжаем. Добрый день, Ретро ФМ. Привет, Величита. Хочу передать привет своему мужу Сергею, любимой своей собачке Нике из Севастополя. Это Ксюша пишет. Я надеюсь, что и Сергей, и Ника нас сейчас внимательно слушатели. А, слушали. Вот так, слушатели вы, наши дорогие. Спасибо, что продолжаете писать, участвовать в процессе. Евгения смело пишет. Здравствуйте, Ретро ФМ. Мы ваши верные слушатели уже много лет. Из далекого и жаркого Кузбасса передаю привет моей любимой подруге Сарапиной Татьяне. Нашей дружбе уже 30 лет. Мы как сестры. Хорошо, что такое, в принципе, на Земле существует. Правда, очень рад. Здравствуйте, Юрий. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Галину Радаеву. Всего ей самого наилучшего. Оставаться такой же. Желаю озорной, юморной, отзывчивой и необыкновенной. Мы ее любим и всей своей компанией обнимаем сквозь города. Скрипникову Ольга из Ростова-на-Дону написала. Так, Григорий Иванов тоже сочинил свое сообщение. Привет, продолжаем ремонтировать квартиру и слушаем Ретро-ФМ. Пожалуйста, пожелайте нам удачи. Ну, конечно, нам вообще не жалко. Для хороших, особенно для своих слушателей, и уж особенно для тех, кто ремонтирует что-нибудь там. Вот это, пожалуйста, забирайте. Забирайте, держите. Крепко, только не уроните, не поцарапайте. Пользуйтесь. Александр Бажуткин, Ретро ФМ. Хочу передать привет всем работникам магазина «Милый дом», побольше покупателей, и всем хорошего дня. И, конечно, привет моему любимому радио Ретро ФМ. Александр из города Бузулука. Следующий от Сергея Николаевича, Ретро ФМ. Хочу себя поздравить с прошедшим юбилеем, 55-летием. Всегда вас слушаю и соседей по даче приучаю. Колонка большая, приходится слушать всем. Погодите, что значит приходится. Я знаю, что все слушают Ретро ФМ исключительно с удовольствием. Даже соседи, которых это вот нечаянно, нежданно нагрянула наша красота. Так что, да, вот. Но что приучаете, спасибо. Это вообще правильный пример поведения слушателя Ретро ФМ. Так. Что-то у нас здесь... Так, любовь. Добрый день, мое любимое радио, мой любимый ведущий. Хочу передать привет моей подруге из Самарской области Ларисе Анатольевне. Я тебя очень люблю. Выздоравливай и береги себя. Любовь из города Твери.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления.

0: Поздравляем Юрия Гурьянова и всех ведущих с днем поцелуя. Желаем целоваться как можно чаще. Желаем. Угу. Очень даже приличные слушатели. Спасибо, спасибо. Я, честно говоря, воспользуюсь вашим советом. Я на самом деле уже вот несколько часов сижу и практически целуюсь с микрофоном. Если что, не переживайте, у нас здесь для всех ведущих свои разные насадочки на микрофон. Нормально все. Можно прильнуть. Так, ну и, конечно, с вашими сообщениями тоже в каком-то смысле. Ретро-ФМ, привет любимой семье Беловых, едущим из отпуска. Это любящая мама Алия написала. А кто еще написала? Вот, пожалуйста, передаю огромный привет любимому мужу Кормилеву Андрею, мамочке Валентине и дочке Варваре. А муж хочу передать: делай шашлык быстрее, есть хотим. Да, это Александра написала сообщение. Ну что, законное желание, не скажу, что требование. Так, коллектив отдела реконструкции филиала, видимо, центральный, потому что, ну, тут как будто очепятка есть. Поздравляет Андрей Владимирович с выходом из отпуска и желает ему продуктивной недели. Это Марк у нас отметился. Так, а кто еще? Погодите, знаю, что были. Здравствуйте, Ретро ФМ. Передайте большой привет моим друзьям. Игорь, Максим, Александр, город Якутск и поселок Жатай, Денис, город Лобня. Ну, скоро вернемся. Филичита пока еще не закончилась.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Yeah!

0: Так, согреваем сообщениями. Передаю привет родным, маме Ирине и младшему брату Кириллу. От Андрея пришла смс-ка. Александр пишет: добрый день, у меня сегодня день рождения. Все поздравляют, но я все еще жду поздравления от самой дорогой любимой женщины на свете. Марина Маркова, позвони скорее. Марин, вы чего? Мы теперь все вместе будем ждать. И следить, когда вы Александру позвоните. Так. Добрый день, лучшее радио. Хочу передать привет любимой жене Танюше. У нее кончается отпуск. Любимый, не грусти, будет Новый год. Новый отпуск. Я с тобой, Николай, из Москвы. Ой, я не успеваю все прочитать. Ладно, сдаюсь. Но это, смотрите, завтра обязательно вернется Фили. Читаем и продолжим начатое обязательно в 14 часов по Москве. Все, значит, договорились, встречаемся. Через несколько минут Антон Веселов продолжит вам ставить песни классные. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока, до завтра.
1: Buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: 15.00 в столице. На Ретро-ФМ впереди Андрей Губин, Пол Абдул и новости незамедлительно. Дмитрий Королев в студии с новостями. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Сеть семейных многофункциональных центров необходимо расширить по всей России. С таким заявлением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, это позволит семьям получать меры поддержки по принципу одного окна, без необходимости посещать различные ведомства. Отмечается, семейные ФС – это центры не только для семей с детьми, но и для тех, кто только планирует стать родителями. Сейчас они открыты более чем в 60 регионах страны. День семьи, любви и верности следует сделать выходным. Такое обращение к министру труда и соцзащиты Антону Котякову подписали организаторы Всероссийского парада семей. Как отметил председатель оргкомитета Андрей Кормухин, подавляющее большинство граждан поддерживают идею. Ну и напомню, этот праздник отмечается в нашей стране 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. В этот день более 200 городов проведут парад семьи. Для первой в России высокоскоростной ЖД-магистрали на внутреннем рынке заказали свыше 1 000 000 тонн металлоконструкции. Об этом на пленарном заседании Иннопрома в Екатеринбурге сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, в Свердловской области уже запускается производство уникальных электропоездов. Планируется, что первые 2 опытных образца отправятся на испытания в 2027 году, а до 2030 года запланирована поставка 43 таких высокоскоростных поездов. У России есть устная договоренность с УЕФА о том, что после снятия санкций финал Лиги чемпионов и матча за Суперкубок будут проходить в российских городах. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он напомнил, эти 2 турнира должны были пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году и в Казани в 2023. Но из-за санкций их перенесли в другие страны. А команды из России перестали выступать в турнирах ФИФА и УЕФА. Ну и сегодня Международный день поцелуев отмечается в мире. По одной из версий, этот праздник в 19 веке придумали стоматологи. В Великобритании они рассудили, если люди станут чаще целоваться, то и ухаживать за полостью рта будут тщательнее. Соответственно, у стоматологов появится больше клиентов. Сейчас же эксперты отмечают целебные свойства поцелуя. В частности, они успокаивают и даже обезболивают. Также поцелуй – это тренировка всей сердечно-сосудистой системы и лицевых мышц. И о валюте. В этот понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ. Встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: тоже что-то внутри зажигается, когда слышу эти песни. Сразу какие-то приятные ассоциации, воспоминания. Ну, потому что любимая музыка. Чего ж тут сказать, друзья. Вся она здесь, на Ретро-ФМ, на 15.21 в столице. Меня зовут Антон Веселов. И впереди у нас группа «Премьер-министр» Крис Ри и Джой. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk.alania.ru.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: несколько классных новостей, друзья. Ну, во-первых, прямо сейчас у нас лето. Более того, завтра тоже будет лето. И послезавтра лето. И через месяц лето. Более того, и через год тоже будет лето. Ну, класс же, а? 15.35. Столица уже совсем скоро на RTFM. Роберт Майлз, Александр Розенбаум и Донна Саммер.
1: Реклама.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Как говорила одна моя знакомая, у ребенка должен быть отец, ну или хотя бы велосипед. Надо сказать, что вот у этих детей отец есть. Звали его Роберт Майлз. Если кто не понял, на Ретро FM только что звучала его композиция под названием «Дети». 15:49, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Уже совсем скоро у нас Рики Повери и Владимир Высоцкий.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Москве 16.00 на Ретро FM. Впереди Modern Talking, Ариэль. И прямо сейчас новости.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Основные работы по модернизации автомобильного пункта пропуска «Нижний Зарамак» планируется завершить до конца июля. Как сообщает Минтранс России, реконструкция на объекте началась в сентябре прошлого года. На площадке уже запущена дополнительная полоса для проезда, установлены кабины паспортного контроля и шлагбаумы. Отремонтировано дорожное покрытие, расширены полосы движения. На завершающей стадии переустройство пассажирского терминала, установка ограждений, ворот и навесов, а также оснащение системы радиационного контроля и благоустройства территории. Отдельное внимание уделяется новой навигации. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года пункт пропуска пересекли более 170 тысяч транспортных средств. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В этом году засеяно около 70 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в Моздокском районе. По предварительным прогнозам, общий урожай озимых культур составит более 200 тысяч тонн. Работы ведут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В Алагирском районе продолжается модернизация системы водоснабжения горных сел. Об этом сообщает Республиканский водоканал. От поселка Бад до Мизура уже проложены 2 водопровода общей протяженностью около 3 километров каждый. Завершена и прокладка магистральной линии водоснабжения от поселка Мизур до Нузала протяженностью более 2,5 километров. Кроме того, в поселке Холст продолжается пусконаладочные работы на станции водоподготовки. Предприятия отметили, реализация проекта позволит повысить надежность системы водоснабжения и улучшит качество жизни местных жителей. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня в Северной Осетии начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Добавлю, приемная кампания проходит в 2 этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Знаю, горе, горе, горе, край Магадон.

0: Да, друзья, все мы помним времена, когда наличие на столе кетчупа и майонезом считались изобилием, тоже своего рода big time. Но зато музыка, знаете ли, была роскошная, вроде вот той, что только что звучала на Ретро FM. Это, кстати, была Сиси Кетч, если кто не узнал. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас дуэт Букара, Игорь Николаев с Наташей Королевой и дуэт Роксет уже совсем скоро.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакатчин баракбон тыю хетаджи баракбоны фадыл. Гуэппаттар хетаджи баракбоны хоржахват.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: чудо, чудное, диво, дивное. Так мы это называем, друзья. Теперь RetroFM еще и в вашем смартфоне. Просто, быстро, без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54-11-00.

0: замечали, друзья, с годами старые песни становятся все лучше, а новые все хуже. Неустаревающая классика на Ретро-ФМ — это Альбан и Ромина Пауэр в 16:49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Джо Дассен и группа «Комбинация». Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Ретро ФМ. Впереди Леонид Агутин, Сандра. И новости прямо сейчас. Ретро, Ретро ФМ. Игорь Акулов в студии расскажет последние новости.
1: Всем добрый вечер. В Крыму сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением. Электричество отсутствует в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. При этом частично электричество вернули на восток полуострова и южный берег Крыма. Больницы, экстренные службы и объекты жизнеобеспечения работают без сбоев. Специалисты Крымэнерго работают круглосуточно. Сегодня утром электричество отключалось на южном берегу Крыма и в Симферополе из-за повреждений высоковольтной линии электропередачи. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях беспрецедентных санкций благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. На пленарном заседании выставки «Иннопром» он отметил, что по всей стране запущена глубокая модернизация предприятий и строительство современных площадок. Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили около 24 триллионов рублей, причем почти треть из них пришлась на 2025 год. Роспотребнадзор заблокировал доступ к более чем 21 тысячи интернет-ресурсов, которые распространяли информацию о розничной продаже биологически активных добавок. Их реализация запрещена в России, в числе заблокированных сайты, предлагающие продукцию, не прошедшую государственную регистрацию или содержащие вещества, превышающие установленные уровни. Ведомства продолжают выявлять и блокировать подобные площадки. Также ранее Роспотребнадзор участвовал в проверках маркетплейсов на наличие запрещенных товаров, включая БАДы и лекарственные препараты. Вчера солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки. Группы пятен, включая самую крупную за 10 лет область, сместилась на запад и завтра уйдут на обратную сторону солнца. Но если им удастся пережить две недели, они вернутся во второй половине июля. Подобные вспышки способны вызывать магнитные бури, влияющие на энергосистемы и миграцию животных. И в Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на полноразмерных болидах, собранных из более чем 28 тысяч деталей «Лего». Машины развивали скорость до 25 км в час и весили около 280 кг. Над их созданием работали 20 дизайнеров и инженеров более 6,5 тысяч часов. Победителем необычного заезда стал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Парад на болидах «Лего» впервые прошел перед Гран-при Майами в прошлом году. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка.

0: Вы знаете, друзья, иногда, смотря современные сериалы, я ловлю себя на мысли, что самое интересное в них — это реклама. То ли дело наши старые, добрые, советские фильмы. Мелодия, стиль фильма «Цыган» на Ретро-ФМ в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас «Дубы и колдуны» и группа «Joy».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Компания «Деликат» жарда бенарфата канына республика сарджетан жакатчин барагбон тыю хетаджи барагбон фадыл. Уэппаттар хетаджи барагбон хор жахват.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Амбале. У нас впереди, друзья, круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ, так что следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакат чим барагбон тыю хета чи барагбон фадыл. Веб паттар хета чи барагбон хор рахват.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
6: «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Женщины добрые существа. Они прощают нам, мужчинам, даже то, в чем мы, собственно, и не виноваты. Так что, может, зря Дитер Болин так надрывается. Прости меня, говорит Сара, я не виноват. 17 часов и 50 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группа Балтимора и песни из Ван Васильча.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Основные работы по модернизации автомобильного пункта пропуска «Нижний Зарамак» планируется завершить до конца июля. Как сообщает Минтранс России, реконструкция на объекте началась в сентябре прошлого года. На площадке уже запущена дополнительная полоса для проезда, установлены кабины паспортного контроля и шлагбаумы, отремонтировано дорожное покрытие, расширены полосы движения. На завершающей стадии переустройство пассажирского терминала, установка ограждений, ворот и навесов, а также оснащение системы радиационного контроля и благоустройства территории. Отдельное внимание уделяется новой навигации. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года пункт пропуска пересекли более 170 тысяч транспортных средств. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В этом году засеяно около 70 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в Моздокском районе. По предварительным прогнозам, общий урожай озимых культур составит более 200 тысяч тонн. Работы ведут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В Алагирском районе продолжается модернизация системы водоснабжения горных сел. Об этом сообщает Республиканский водоканал. От поселка Бад до Мизура уже проложены 2 водопровода общей протяженностью около 3 километра каждый. Завершена и прокладка магистральной линии водоснабжения от поселка Мизур до Нузала протяженностью более 2,5 километров. Кроме того, в поселке Холст продолжается пусконаладочные работы на станции водоподготовки. Предприятия отметили, реализация проекта позволит повысить надежность системы водоснабжения и улучшит качество жизни местных жителей. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня в Северной Осетии начался 2-й этап приема заявлений на зачисление детей в 1-е классы. Он продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Добавлю, приемная кампания проходит в 2 этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Александре по ночам. Это, что называется, ночь удалась. И так у нее, судя по всему, каждый день. Ну, вернее, ночь, если быть точным. 18 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Рафаэл Кораль, Леонид Агутин и дуэт Роксет.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
3: Парфирий. Хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
10: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: множество поздравлений от Рафаэла Карри. И я, кажется, знаю, с каким праздником, друзья. Сегодня Всемирный день поцелуя на календаре. Так что целуемся на здоровье. И главное, с любимой музыкой ретро-ФМ. Уже совсем скоро нас Дизайрли с Брайан Адамс и мелодии из бриллиантовой руки. В Москве в 18:35.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакатчин барагбон тыю хетаджи барагбон фадыл. Веб-паттар хетаджи барагбон хоржахват.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Одни едут в отпуск за границу с восторгом, другие с надеждой, третьи с женой. Ну, в любом случае, отпуск есть отпуск. И, честно говоря, очень завидую людям, у которых отпуск еще только начинается ли он впереди. Пусть он у вас будет отличным, друзья, где бы вы ни отдыхали. Уже совсем скоро у нас на Ретро-ФМ споет Юрий Штунов. В Москве 18:49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслан Романова.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
15: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
16: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
17: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении Самокат. 6+.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Столица 19 часов. Далее Beatles, Иванушки International и Bad Boys Blue на Retro FM. Ну а прямо сейчас у нас новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал запуск нового механизма поддержки для ускорения перехода предприятий на российский индустриальный софт. Компании смогут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение. Об этом он заявил на пленарной сессии Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Впервые страной-партнером выступает Индонезия. Глава правительства подчеркнул, что новые меры направлены на технологическую независимость и развитие отечественного программного обеспечения. Авиакомпания «Победа» рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через платформу «Макс». Сейчас у компании работает чат-бот, который помогает клиентам подобрать рейс, найти варианты цен и оформить подписку на уведомление о снижении цен. Полноценная продажа билетов может быть запущена после расширения функционала платформы. Ранее также в РЖД сообщали о планах запустить продажи билетов на электричке через «Макс» по всей России в текущем году. Юристы предупредили, что сброс водяных шариков в жару с балкона может повлечь административную или даже уголовную ответственность в зависимости от последствий. При отсутствии тяжких последствий действует статья о мелком хулиганстве, а если создается угроза жизни или здоровью – уголовная статья о хулиганстве. Если виновник и ребенок до 14 лет, ответственность несут родители, а для подростков от 14 до 18 лет – сам виновник при наличии дохода или родители. Пострадавшим советуют собирать доказательства, фиксировать свидетелей, записи видеонаблюдения и фотографии, затем обращаться в полицию и подавать иск о возмещении вреда. Подобные инциденты регулярно случаются в летний период. Международная группа исследователей обнаружила у берегов Бразилии 31 новый вид морских организмов. Среди них прозрачные кальмары, гребневики, сифонофоры и другие существа. Двухнедельная экспедиция проходила в южной части Атлантического океана в так называемой средней толще воды, которая остается одной из наименее изученных экосистем планеты. Руководители экспедиции отметили, что эта часть океана является крупнейшей средой обитания на Земле и наполнена организмами, которые наука только начинает понимать. И компания Lego выпустила новый набор полностью рабочий игровой пинбольный автомат из конструктора. Внутри модели из 2274 деталей пружинный механизм запуска шарика, два флиппера, вращающиеся бампер и рампа, а также шкала прогресса. Набор полностью механический, без электроники и комплектуется двумя мини-фигурками, классическим астронавтом Лего и космическим малышом. Для поклонников конструктора это один из самых необычных интерактивных наборов последних лет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Нерадостное настроение разлуки присутствует в этой песне, очевидно, из-за слова «навсегда». Но если провести параллель с актуальными ныне летними отправлениями и вылетами буквально на недельку-другую-третью, то такое расставание может быть очень даже не лишним. Всем легкого пути и отличного расположения духа в компании «Ретро-ФМ». Я Руслан Романов. Всех приветствую с этого момента до полуночи рядом с вами. Скоро в нашем эфире Андрей Миронов, Ингрид и мистер Живаго. В Москве 19:19.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакатчин баракбон тыю хетаджи баракбон фадыл. Уэппаттар хетаджи баракбон хоржахват.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: и Soul, как поют участники дуэта Modern Talking. В общем-то, речь про сердце, душу, а вслед за ними и все тело, уверяю вас, будет ликовать и моментально настраиваться на позитив. Стоит лишь вам включить утреннее шоу «Первая смена» на Red FM. Каждое буднее утро. Игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, ну и, разумеется, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» уже завтра, в том числе с 7 до 11 на Red FM.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОС 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: It's a Beautiful Life или же Life is Beautiful. Есть и такой вариант данной формулировки, но суть от этого, друзья, нисколечко не меняется. Достаточно выглянуть в окошко, а лучше, конечно же, выйти на улицу. Ну, например, включить в своем прекрасном гаджете лучшую музыку, проверенную временем, и убедиться в том, что жизнь действительно прекрасна. Команда Ace of Base, продолжение нашего эфира. Совсем скоро для вас песня из кинофильма «Три мушкетера», Михаил Боярский, соответственно, а также Ким Уайлд в финале этого музыкального часа. 19:50, время московское.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 8 вечера в столице, прямо по курсу Арабески и Дубы Колдуны на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Основные работы по модернизации автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамак планируется завершить до конца июля. Как сообщает Минтранс России, реконструкция на объекте началась в сентябре прошлого года. На площадке уже запущена дополнительная полоса для проезда, установлены кабины паспортного контроля и шлагбаумы. Отремонтировано дорожное покрытие, расширены полосы движения. На завершающей стадии переустройство пассажирского терминала, установка ограждений, ворот и навесов, а также оснащение системы радиационного контроля и благоустройства территории. Отдельное внимание уделяется новой навигации. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года пункт пропуска пересекли более 170 тысяч транспортных средств. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В этом году засеяно около 70 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в Моздокском районе. По предварительным прогнозам, общий урожай озимых культур составит более 200 тысяч тонн. Работы ведут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В Алагирском районе продолжается модернизация системы водоснабжения горных сел. Об этом сообщает Республиканский водоканал. От поселка Бад до Мизура уже проложены 2 водопровода общей протяженностью около 3 километра каждый. Завершена и прокладка магистральной линии водоснабжения от поселка Мизур до Нузала протяженностью более 2,5 километра. Кроме того, в поселке Холст продолжается пусконаладочные работы на станции водоподготовки. Предприятия отметили, реализация проекта позволит повысить надежность системы водоснабжения и улучшит качество жизни местных жителей. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня в Северной Осетии начался 2-й этап приема заявлений на зачисление детей в 1-е классы. Он продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Добавлю, приемная кампания проходит в 2 этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки. Курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: мне кажется, друзья, это тот самый случай, когда не столь важно, что именно, а каким образом. Речь про Мадонну, слушать которую одно удовольствие. Чьи произведения всегда образец фирменного стиля, уникального формата. Ну, а чтобы по достоинству оценить весь наш эфир и других не менее любимых исполнителей, скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое и удобное, только лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение RetroFM. Ищите в специальных магазинах приложений, устанавливайте, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакатчин баракбон тыю хетаджи баракбон фадыл. Гуэппаттар хетаджи баракбон хор рахват.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54-11-00.

0: вот теперь-то, друзья, практически в 20:35 по московскому времени. Надеюсь, вы завершили наконец-то свои дела, разобрались с рабочими моментами, со всем тем, что принято характеризовать не иначе, как понедельник, день тяжелый. Не знаю, не знаю, так ли это по факту в данном случае, но надеюсь, что все, как обычно, преувеличивают. В общем, выдыхаем, расслабляемся под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Абба, только что для всех вас. Ну а далее Макарена от команды Los Del Rio и суперхит в исполнении Льва Лещенко. Ждем буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: солнечный аккомпанемент. С удовольствием еще раз приветствую всех, кто вечер понедельника проводит вместе с нами под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Заодно, друзья, спешу напомнить, что финал каждого дня недели у нас особо яркий и динамичный, ведь с 21 часа и до полуночи для вас звучит уникальный микс из лучшей дискотечной музыки. Не пропустите вечеринку Ретро-ФМ. Но до этого момента еще обязательно услышим некоторых любимых исполнителей, в частности, Джо Дассен, Юрий Шатунов появятся со своими суперхитами, после чего танцы, только танцы и ничего, кроме танцев. 20:50 в Москве.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: сложно догадаться даже без переводчика, что улететь, fly away, предлагает нам Нестор Александр Хэдэуэй. Ну, а мы, в общем-то, и не возражаем. Как говорится, пусть оно и в переносном значении, хотя не исключено, что многие собрались в полеты в самом прямом смысле этого слова. Ну, если так, то хорошего вам полета, мягкой посадки и отличного отдыха, очевидно. Мы же улетаем под лучшую дискотечную музыку на вечеринке Retro FM. Меня зовут Руслан Романов. Всем пламенный привет. Дальше только любимые суперхиты в энергичном ритме. В Москве 21:19.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ну что тут говорить, друзья, всех и всегда с нетерпением и трепетом ждем с огромным удовольствием на нашей вечеринке Retro-FM, которая продолжается в эфире в настоящий момент. Только лучшие танцевальные хиты собраны для всех вас в неповторимом супермиксе. 21 час 33 минуты в Москве. Я Руслан Романов. Еще раз всем говорю здравствуйте и приглашаю на танцы.
1: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro-FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

в определенном смысле универсальная музыкальная история. Если не брать во внимание контекст, то в целом сферы направлений можно насчитать немало, героем которых могла бы быть посвящена песня Татьяны Овсиенко, но очевидно, что свой выбор певица остановила именно на морской тематике. Привет всем еще раз, в эфире вечеринка Ретро FM, мы продолжаем.

0: теперь ошиблись, друзья. Великолепная Глория Гейнер вносит свою лепту в уникальный микс сегодня и делает это по обыкновению ярко, сочно, невообразимо прекрасно. Приветствую всех на вечеринке Retro FM, которая продолжается у нас ежедневно, напоминаю, с 21 часа и до полуночи. Я, Руслан Романов, танцую вместе с вами с огромным удовольствием. 22:20 – точное московское время.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

уж действительно, друзья, все самое сладкое, как поет группа Roxette, Real Sugar. Проще говоря, десерт этого эфирного понедельника – наша вечеринка RetroFM. Лучшие дискотечные хиты собраны в неповторимом миксе. Специально для всех тех, кто предпочитает пободрее да поэнергичнее. 22:35 в Москве. Танцуем до самой полуночи. Не переключайтесь.

0: относительно молодой, но от этого не менее эффектный и, надо признать, супер популярный в недавнем прошлом дискотечный суперхит сегодня, к приятному удивлению многих, в нашем неповторимом миксе. «Мир, держись», что в оригинале произносится как «World, hold on», в этом году, между прочим, отметил свой 20-летний юбилей. Не всем известна эта информация, равно как и второе название этого трека «Children of the Sky». Боб Синклар, Стив Эдвардс — вот создатели этого произведения. 22 часа 50 минут. В столице это вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: ПАО «Альфа-банк» 6+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

вернется. Возвращайтесь и вы, друзья, на Retro FM в любое время дня или ночи. Но если говорить про встречи до рассвета, например, и те самые о любви беседы, как поет Дмитрий Маликов. Почаще заглядывайте на вечеринку. Retro FM одарим, осчастливим вас лучшей дискотечной музыкой. 23:19, время московское. Я Руслан Романов, рад всех приветствовать.

Однако поводов не включать его в наш неповторимый микс нет, собственно говоря, никаких. Тем более, что группа к нам ведь со всем сердцем. I give you my heart, как признаются они сами в этой композиции. Так что отвечаем им, соответственно, взаимностью. 23:34 в Москве. Танцуем до полуночи.

Фавиль. Я возьму на себя смелость подвести предварительный итог сегодняшней нашей музыкально-танцевальной встречи. По-моему, вечеринка Retro FM удалась на славу. С вами был я, Руслан Forever Young Романов. Желаю всем хорошего настроения и отлично дотанцевать. Впереди еще несколько суперхитов у нас в запасе. Ну а на старте нового дня с полуночи, то есть встречайте в эфире Тимура Соколова. 23:49 точное столичное. Всем удачи!

0: It must have been love. Это была любовь. Ну, а если говорить об актуальном, это была классная игра. О футболе речь. Испания выиграла на последних минутах, забив решающий гол. Португалия, к сожалению, ничем ответить не смогла. Ну что, Криштиану Роналду отправляется домой. А мы с вами отправляемся в нашу прекрасную музыкальную ночь. Впереди Modern Talking и Madonna до 7 утра. С вами Тимур Соколов. Это я. Всем пламенный привет.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Сходили в гости к Элис, неплохо посидели, поели, попили, ну и продолжим наши ночные похождения по девчонкам. Ну а что еще делать? Пока здоровье позволяет, как говорится. Russian Girls ждут не дождутся, через пару минут здесь группа «Комбинация».

Love to Hate You. Хейт нам не нужен, его и так в этом мире хватает. А вот love, пожалуй, оставим, причем приумножим и будем дарить всем, кто нас окружает. Лирическую тему продолжит на Ретро FM Владимир Высоцкий через пару минут, без 10 часов в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем, кто слышит мой голос, пламенный ночной привет.

качелей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Let It Be. Это, пожалуй, главный совет для тех, кто не может уснуть из-за лишних навязчивых мыслей. Просто отпустите все и позвольте всему быть. Ну, а ночь уже сама все расставит по местам. А если спать не собираетесь, тогда за мной. В удивительный мир музыки. Кайли Минок, кто-то Кутуньо впереди. Чуть раньше хай-фай. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.

Золотые слова, особенно в этот поздний час. Берегите женщин, тех, кто сейчас засыпает рядом с вами, и тех, кто согревает ваши мысли на расстоянии. Юрий Антонов на Ретро FM. Далее, собственно, женщины. Патрисия Касс и Мари Фредриксон из группы Rush Set.

Ну, какая ночь без коней и какие кони без яблок. Виктор Салтыков, как всегда, радует своим сюрреализмом, после которого обычно снятся либо очень яркие, либо очень странные сны. К примеру, Распутин. Правда, на сей раз нам повезло, это будет не сон, а всемирно известная песня группы Бонни М. Через пару минут на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: под эту песню прикольно смотреть на автомобильные дворники, которые смывают капли дождя с лобового стекла. Просто у меня была такая ситуация. Я сидел в машине, кого-то ждал, шел дождь, играла Ким Вайлд вот с этой прекрасной музыкальной работой под названием «Камбоджа». Ну, я и запомнил. И поделился. Так что, если сидите в машине, идет дождь, вот вам классный саундтрек. Далее Blue System и Crazy Frog 2.20 уже в Москве. Меня зовут Тимур Соколов, это Retro FM. Всем доброй ночи.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новогоднее настроение.
1: На Ретро FM.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

We pretend. Мы притворяемся. Очень часто это делаем днем, но ночью другое дело. Ночью все маски слетают, и тут уже без притворства. Только искренность, только честность и только самые сокровенные слова и песни. Одну из них нам подарил только что великолепный Демис Русос. Этот голос не спутаешь ни с каким другим. Далее Рики Повери, группа «Комбинация». Всем, кто не спит, пламенный ночной привет.

I Saw You Dancing. Ночь, кстати, это идеальное время для того, чтобы танцевать так, будто вас никто не видит. Кроме соседа в окне напротив, который тоже не спит. Так что, девчонки, закрывайте на всякий случай шторки. Якида на Ретро-ФМ. Ну а далее отправляемся в большое космическое путешествие. Мелодию из этого фильма послушаем уже через пару минут. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.